Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории. Этот выпуск мы сделали вместе с посольством Швеции в Москве.

На минутку, пара объявлений. Для всех, кто пропустил, на прошлой неделе вышло интервью со мной на канале Юрия Дудя. Если вы его еще не видели, то буду рад, если вы его посмотрите. И заодно всем привет, кто только что подписался. И для вас отдельное объявление. Если вы слушаете этот выпуск на Ютубе, то в целом это дело более-менее бесполезное. Можно не париться, включая VPN и все такое. Это подкасты. А подкасты — это аудиожанр. Их можно слушать на всех возможных стримингах, на бесплатных разных площадках. Ссылки на любые сервисы, в которых можно слушать этот подкаст, в описании этого выпуска, в самом верху. Еще для тех, кто хотел сходить на мои лекции про секс в Российской империи, но не мог, мы записали ее для вас и смонтировали, и выложили тоже на прошлой неделе. В этой лекции я рассказываю про разные полиаморные коммуны, про то, как институт брака терпит крах на закате империи, про разные любовные треугольники Серебряного века, о том, как были устроены публичные дома и к чему все это в результате пришло. Смотрите мое выступление на том же самом Ютубе. Больше того, мы записали еще одну лекцию и тоже хотим выложить ее для вас про повседневную жизнь во время Первой мировой войны, но нам требуется ваша помощь. Пожалуйста, подпишитесь на Boosty или на Patreon, или киньте, пожалуйста, разовый донат, потому что монтаж и съемки — это дело довольно дорогое, а рекламу я теперь продавать не могу, так что надежда только на вас. Итак, есть Boosty и Patreon, но это еще не все, потому что у нас в студии «Либо-либо» есть еще майское суперпредложение. До 18 мая вы можете купить вечную подписку на бонусный контент студии «Либо-либо». Эта студия выпускает подкаст «Закат империи», если что, в Телеграме. За 2990 рублей это дешевле, чем подписка на год, и она вечная. По ней можно будет слушать и бонусы «Закаты империи», и других подкастов студии, и доступ к бонусам у вас останется навсегда. Ссылка на это предложение тоже в описании этого выпуска. И повторюсь, подкаст «Закат империи» теперь ориентируется практически только на вашу поддержку. Ну все, поехали. Историю рассказываю. Начинаю. Страшная суета, страшная толкотня, пристань завалена ящиками и тюками, вокруг толпятся, работая локтями, русские крестьяне, азербайджанцы, армяне, инженеры-нефтяники в форме, пузатые купцы, знаете, такими золотыми цепочками от часов, заправленными в карманы. Гудки пароходов разносятся, крики чаек, жара вокруг стоит летняя, бакинская. С пристани, расположенной в самом центре Баку, мы с вами поднимаемся на пароход «Великий князь Константин» пароходного общества «Кавказ и Меркурий». Это довольно старый колесный пароход 60-х годов постройки. Борта парохода покрашены в черный, надстройки в белый. Это фирменная раскраска «Кавказа и Меркурия». Кают-компания на пароходе маленькая, тесная. Отдельных пассажирских кают всего три. И сам пароход, надо сказать, грязноватый, но выбирать не приходится. Зато помощник капитана весьма любезен, и прислуга тоже аккуратная. С борта мы видим панораму Баку. В самом начале века. Это город сумасшедших денег и самых современных технологий. Это город, переполненный бедняками со всех уголков империи, потому что они надеются найти здесь работу на нефтяных месторождениях. Это город революционеров, потому что местная подпольная типография снабжает нелегальной литературой и большевиков, и меньшевиков, и эсеров по всей стране. На пароход грузят почту. Азербайджанцы с замотанными головами, выстроившись в две шеренги, передают коробки и упаковки, которые отправляют в трюм. С обеих сторон бухты, там, где городская застройка заканчивается, виден лес нефтяных вышек, которые высасывают из земли бакинскую нефть. Видны нефтяные фонтаны, бьющие в небо, и у самого берега горит один из них. Густые клубы черного, непрозрачного дыма несутся в жаркое голубое небо. Бакинские женщины, подняв юбки, бродят по колено в воде, их ноги испачканы нефтью, и они собирают тряпками нефть с воды и выжимают ее в ведра. За два последних десятилетия Российская империя вышла на второе место в мире по добыче нефти. В начале 20 века, даже ненадолго обогнав тогдашнего лидера, Соединенные Штаты Америки. Лидер нефтяной промышленности в России – это товарищество нефтяного производства братьев Нобель, шведов по происхождению. Это
передовая даже по мировым меркам корпорация. И по объемам добычи, и по технологиям, и по вложениям в инфраструктуру, и по социальной ответственности. Во всей России построены нобелевские склады, производства, общежития, перерабатывающие заводы. Целый флот перевозит нефть морем, и тысячи нобелевских вагонов возят керосин по всей России и за границу. Благодаря нефти, добываемой в Баку, преображаются старые города и возникают новые на тех местах, где ничего до этого не было. Старая деревянная помещичья Русь уходит в прошлое. Возникает новая Россия. Сегодня мы с борта парохода посмотрим на империю Нобелей и на то, как она поменяла страну. Раздается свисток, и пароход, зашумев колесами, отчаливает.

Проплывая мимо Баку, мы с вами видим на восточных склонах парк и аккуратные коттеджи и виллы. Это бакинский нобелевский городок, или, как его называли нобели, вилла Петролия. Изначально менеджмент компании и инженеры предпочитали жить в Баку, а не на месторождениях, потому что там шумно, грязно, хулиганы по улицам ходят вечерами. И поэтому за районом, в котором добывалась нефть, его еще называют «Черным городом», глава компании Людвиг Нобель выкупил в свое время землю и построил там специальный элитный поселок для своих сотрудников. Разбили парк, причем там земля буквально была пропитана нефтью, и в ней ничего не росло, и поэтому сюда привезли плодородную землю из соседнего уезда, насыпали сверху примерно метр и высадили 80 тысяч растений и деревьев. Кстати, парк остался, сейчас-то парк Низами называется. Построили еще тут баню, прачечный, кегельбан, клуб с бальным залом, бильярдную и библиотеку. С завода к домам был подведен газ для приготовления еды и для отопления зимой, а летом комнаты охлаждаются сжатым воздухом. Проход на территорию посторонним лицам запрещался, а охраняют территорию 40 петербургских гвардейцев. Часть, к тому же, на конях. Питерские гвардейцы, нанятые на охрану, это просто максимальный флекс. Ну хорошо, ладно, здорово, мы поняли, что, значит, Людвиг Нобель и компания создали классные условия для менеджмента и инженеров. Как насчет социальной ответственности бизнеса, в смысле, как насчет рабочих? В Баку Нобели, как, собственно, и везде, строили для своих рабочих дома-общежития и многоквартирные дома, разве что в Баку эти вот дома не занимали какой-то конкретный район. В общем, около 4000 рабочих нобелевских жили в полутора сотнях домов, которые были построены или арендованы Нобелями. Еще для рабочих построили столовую на 250 человек, причем столовая продавала обеды почти по себестоимости. Меню. Щи. Или другой суп с мясом, 5 копеек, каша гречневая или другая, 3 копейки, и 6 копеек котлета. При зарплате минимальной в 20 рублей это были вполне подъемные суммы. Ну вот, например, на самом пароходе, на котором мы сейчас плывем, для третьего класса, в котором, собственно, и путешествуют такие рабочие, значит, там щи с говядиной стоят в 4 раза больше, 20 копеек. В корпоративной книге об истории товарищества Нобель с некоторым даже, знаете, таким оттенком гордости описывается, что Баку — это очень жаркий город, и поэтому для рабочих привозился лед из Астрахани или даже из Царицына. Ну, тогда холодильников не было. Ну, точнее, даже холодильниками тогда называли ящики, стенки которых проложены льдом. Но без льда нельзя хранить продукты, и поэтому зимой по заказу Нобелей пилился волжский лед, и его перевозили в Баку, и там хранили всю зиму в подвалах домов товарищества. Ну, так-то, да, столовое, общежитие, лед в подвале не звучит как что-то особенно крутое, но это, наверное, на контрасте с тем, как сегодняшние айтишники привыкли к массажным креслам и к PlayStation в офисе. Но, опять-таки, это все происходит больше 100 лет назад. Просто вот на соседних месторождениях рабочим предлагали... Ничего. Ничего вас устроит. В общем, рабочие обычно сами искали себе угол для съема. И по словам «угол» я имею в виду буквально угол, потому что на комнату в доходном доме денег уже не хватало. И снимали одну комнату на двоих, троих, четверых. Это называлось «снять угол в комнате». И на этом фоне рабочие Нобеля держали за свое место, а другие нефтепромышленники были вынуждены тоже делать, ну, хоть что-нибудь для своих рабочих. Ну, то есть, все равно держим в уме. Товарищество Нобелей зарабатывало миллионы. Привезти волжский лед в Баку в целом, ну, можно позволить. Но при этом, да, конкуренты даже о таком не думали. Наш пароход будет идти 2,5 дня до Астрахани по Каспийскому морю. Мы вышли в 12:30 дня в понедельник, а прибудем в 8 часов вечера в среду. Баку мы уже проплыли, видны горы, море спокойное, делать нам нечего. Так что давайте пока что мы плывем, я вам поподробнее расскажу про бизнес Нобелей и про их империю.

0: Империя Нобелей в начале 20 века раскинулась на тысячи километров. Вообще, о том, как Нобели начинали и развивали свой бизнес в России, мы сделали отличный выпуск подкаста «Время и деньги». Он называется «Нефть. Как осветить и смазать всю Россию». Я ссылку на него оставлю в описании. Братья Нобели действовали по всему миру. Младший брат Альфред, самый знаменитый, жил в Европе, и он еще и самый успешный был среди них. Изобретатель динамита. Он талантливый инженер, предприниматель, зарабатывал в химпроме и в оружейном бизнесе и в конце жизни учредил знаменитую Нобелевскую премию. Средний брат, Людвиг, жил в России, и старший, Роберт, был у него на подхвате. В начале века, когда мы уже с вами плывем, все старшие братья Нобели, то есть Альфред, Людвиг и Роберт, мертвы. Компанией руководит сын Людвига Нобеля, Эммануэль. У Людвига Нобеля в России несколько бизнес-направлений было. Самое первое историческое направление – это высокотехнологичный завод в Петербурге. Вот в начале 20 века самое главное производство там – это дизельные двигатели, нефтяное оборудование и оружейка. Завод, кстати, стоит недалеко от Эриксоновского в Питере. У Нобелей даже вырос целый городок для рабочих. Итак, у нас есть точка на карте. Петербург – столица империи Нобелей. И столицы империи российской. Но туда мы сегодня не пойдем. В подкасте Петербурга, да, и так многовато. А вот как Людвиг Нобель описывал этику своей компании.
1: «Товарищество выше нечистоплотных афер и махинаций. И пусть хоть кто-нибудь докажет, что мы действуем недобросовестно, обманом, вероломством или отказывались возместить ущерб, причиненный кому-то. Мы готовы со спокойной совестью предстать перед любым судом».
0: Ну, надо сказать, что не все, конечно, было прям гладко. Например, я нашел, что в 1901 году в нижегородском филиале фирмы одного из рабочих, Егора Абрамова, из-за неисправности оборудования толкнуло под колесо цистерны. Он получил разрыв почки, потребовал компенсацию, больше 1000 рублей. А компания платить отказалась. Суд шел 3 года и признал правоту рабочего. Кстати говоря, после проигрыша в суде высшее руководство обвинило в произошедшем управляющего нижегородским офисом и уволило его. Но вообще, конечно, особенно на фоне дичайшего капитализма того времени, компанию Нобелей можно в каком-то смысле назвать социально ответственным бизнесом. И второй бизнес после завода в Петербурге и бизнес, который начал со временем приносить основные доходы, это, конечно, добыча нефти в Баку. Итак, вторая по значимости точка их империи после Питера – это Баку, откуда мы и стартовали. В Баку нефть добывали веками, конечно, но совершенно в неиндустриальных масштабах. Буквально, когда Людвиг Нобель впервые приехал в Баку, там нефть перевозили на осликах, в бурдюках, а хранили ее в ямах, в земле. За пару десятилетий Баку изменился радикально, но я вам про осликов рассказал просто, чтобы было понятно, что инфраструктуры там, считайте, не было. Ее надо было создавать фактически с нуля. И добывать нефть мало, еще ее нужно довести до покупателей. А покупатели и в России, и за рубежом. Значит, надо строить огромную инфраструктуру на тысячи километров. Как доставить нефть и керосин покупателям? Если разговор идет про Европу, особенно про Южную Европу, то самое логичное – это везти ее с побережья Каспия на Черное море. Ну, потому что, как известно, Каспийское море закрытое. По Закавказской железной дороге через Тифлис, то есть через сегодняшний Тбилиси, нефть в вагонах едет в Батуми. Нефтеналивной порт в Батуми на Черном море был построен в 1892 году, и Батуми, получается, это у нас еще одна точка на карте империи Нобелей. Там в Батуми есть даже сегодня музей в их бывшем офисе. Но в Батуми мы тоже сегодня не попадем, потому что мы плывем на пароходе общества «Кавказ и Меркурий» по Каспийскому морю. На север сначала в Астрахань, а затем будем подниматься по Волге. Почему? Потому что именно этим путем шло 90% бакинской нефти и керосина. До 1900 года закавказская железнодорожная система не была соединена с российской. А мы как раз, ну, примерно представим себе, что в 1900 году и плывем. Постепенно нефть начинают везти в цистернах и из Баку, но пока что основной маршрут, по которому идет бакинская нефть, это морем до Астрахани, Волгой до Царицына и дальше по железной дороге. Почему именно до Царицына? Потому что Царицын тогда это узловая железнодорожная станция. Оттуда можно везти нефть поездами просто во все стороны. Кроме того, судно с низкой осадкой не могли плыть еще выше по течению. Волга там становилась мелкой. Итак, Царицын, сегодняшний Волгоград, стал главным транспортным хабом империи Нобелей. И это третья важнейшая точка их империи после Баку и Петербурга. И на всем протяжении своей инфраструктуры Нобели не просто строили склады, пристани, железнодорожные депо и фабрики, они буквально строили свои города, которые до сих пор так и называются – Нобелевские городки. Как вы уже поняли, такие городки были и в Баку, и в Петербурге, но не только там. Их построили в Астрахани и Рыбинске, в Перми и Казани, в Красноводске, сейчас этот город называется Туркменбаши. В этих всех городках возводились помимо промышленных зданий общежития, жилые дома, офисы, библиотеки, столовые, закладывались парки. В этих городках работали и приглашенные инженеры на прекрасной зарплате, шведы, немцы, русские, и работали местные рабочие. Но самый идеальный, самый крупный, самый знаменитый Нобелевский городок был построен именно в Царицыне, на Волге. Это реально было чудо света по тем временам, и именно туда сегодня мы с вами и плывем. Кстати, насчет путешествий по морям. Мы продолжаем набирать участников для путешествия в Арктику. Этим летом мы вместе с командой Exploration решили сделать совместную экспедицию на Шпицберген и зовем вас присоединиться. Exploration устраивает яхтенные путешествия в самых крутых местах на планете на специальной стальной двухмачтовой экспедиционной лодке. Мы попробуем дойти до 80-й параллели. Увидим, вполне вероятно, белых медведей, китов, моржей, айсберги. Фантастическая природа, короче, вокруг. Наш капитан будет опытный человек в арктических плаваниях. Я буду отвечать на яхте за истории про покорение Севера, про колонии поморов на Шпицбергене и за трекинги по местным горам. Путешествие на яхте — это одновременно суперкомфорт с двухместными каютами, бельем, горячей едой и интернетом через Starlink. Плюс это будет настоящая, прям нешуточная арктическая экспедиция под парусом. Стартуем 16 июля в Лонгире, это Шпицберген, Шенген. Осталось немного мест совсем на яхте, тем более, что и команда будет небольшая, не больше 10 человек. Обо всех подробностях можно узнать по ссылке в описании. Жду встречи с нетерпением.

Итак, после двух дней пути по Каспийскому морю мы с вами в Астрахани. Иллюстрированный путеводитель по Волге 1884 года описывает Астрахань довольно унизительно. Порядочных гостиниц нет, лучшие номера Мочелова очень грязны, но стол удовлетворительный. За отсутствием гостиниц приходится останавливаться в номерах Михайлова на косе, помещающихся в двух домах. Номера – это что-то вроде Airbnb. Это Михайлов просто купил квартиры в двух домах и сдает комнаты путешественникам. Дальше читаем путеводитель. Раздел «Развлечения». В городе существует один клуб. По вечерам публика развлекается в загородном саду Полякович, очень жалком, дурно освещенном и богатом темными углами. Здесь помещается летний театр. Внутри города имеются два крошечных сада – полицейский и губернаторский, где по вечерам молодежь обоего пола обделывает свои маленькие делишки. Мне, конечно, нравится непосредственность путеводителей 19 века. Там дальше еще автор пишет, что по понедельникам, средам и субботам, то есть в дни, когда от пристани отходят пароходы общества «Кавказ» и «Меркурий», публика собирается на пристани на гулянье. И так как это помещено в том же разделе «Развлечения», то вы можете понять, что с развлечениями в Астрахани было туго. Но это путеводитель 80-х годов 19 века. Огромные доходы от бакинской нефти преображают все на своем пути. В начале 20 века, когда мы с вами плывем, ситуация уже довольно сильно поменялась. Пароходы приходят не три раза в неделю, а ежедневно. По городу ездит электрический трамвай. Я, кстати, узнал, что в начале века нашего уже трамвай этот выпилили. Астрахань вообще, ребят, ну вы чего? Да. В конце 19 века в Астрахани отстроен Нобелевский городок. Основной фокус, которым он занимался, это обслуживание флота Нобелей. Значит, до прихода Нобелей нефть и керосин перевозили в бочках. Ну и сейчас, в начале 20 века, его тоже в бочках перевозят, но уже меньше. Но в бочках возить неудобно, это неэкономно, используется пространство. Поэтому Людвиг Нобель сначала предложил нескольким волжским пароходствам переделать их суда в наливные, и он, типа, обеспечит их заказами. Но никто за такое не взялся, потому что считали, что керосин точно будет просачиваться через доски или через щели в металлических листах. В общем, что сделать танкеры невозможно. И тогда сам Людвиг Нобель спроектировал танкер с двойными стенками. И это был вообще первый в мире металлический танкер. Плавал он от Баку до Царицына, вмещал 240 тонн керосина, ну и вслед за ним был построен целый флот танкеров компании «Нобель». Ну, тут надо сказать, что Людвиг Нобель не прям сам спроектировал танкер от начала до конца, он работал в паре со шведским специалистом, с кораблестроителем, который, собственно, работал на шведской верфи, на которой строили эти танкеры. Но вот в начале 20 века танкеры строят уже не только в Швеции, а и в Царицыне, собственно говоря, куда мы и плывем. В то время, когда мы с вами плывем, по Каспию уходит общим счетом около 100 танкеров, и паровых, и парусных. Причем много кто, в том числе и Нобели, переливали в Астрахани нефть и керосин из морских танкеров в речные с меньшей осадкой. Ну и, соответственно, в Астрахани Нобели на правом берегу Волги построили судоремонтный завод для своего флота, и вокруг него вырос городок. Для строительства городка подняли землю, потому что там все затапливает, выстроили жилые дома, общежития для рабочих и матросов. А для матросов нужны общежития, потому что зимой нефть не вывозилась. Лед стоит. Построили школу, медпункт, библиотеку. И в начале века тут жило и работало больше 1000 человек. Мы тут ночуем. И на следующий день, в четверг, в 7 часов вечера, садимся на следующий пароход компании «Кавказ» и «Меркурий» и движемся вверх по Волге. В 5 утра субботы мы с вами, не выспавшиеся и слегка помятые, наконец-то выходим на пристани Царицына.

Один из путешественников 19 века описывал Царицын так. «Едва вы подъехали к берегу, как вас поражает, прежде всего, самый этот берег, являющий полное отсутствие благоустройства. Рытвины, канавы, ямы и никакого проезда во время дождей. Ничем не огороженная, не мощеная набережная, подмываемая ежегодно Волгой, а за ней расположен город, имеющий вид, с какой стороны вы на него не посмотрели, громадного русско-азиатского селения, которому приютилось несколько деревень. Все серо, незатейливо и грязно или пыльно, смотря по сезону. Мостовых нет, уличного освещения почти не полагается». Царицын, будущий Волгоград, входил в Саратовскую губернию и был довольно обычным, пыльным, волжским уездным городом, в котором не происходило ничего особенного до того момента, как сюда в 1871 году не дотянули ветку грязи Царицынской железной дороги. И с этого момента Царицын стал важнейшим транспортным хабом для всей империи. Глубина Волги тут еще была достаточной, чтобы принимать тяжелые каспийские суда. И у нас здесь грузят в вагоны астраханскую и волжскую рыбу, баскунчакскую соль, зерно. И вагоны эти в поездах разводят все эти товары по России и за рубеж. Город начал быстро распухать от трудовой миграции. С отмены крепостного права до начала 20 века население города выросло в 10 раз. Одновременно тут появились металлообрабатывающие, лесопильные, маслобойные заводы, паровые мельницы, кожевенные предприятия. И именно тут нобели стали строить свой очередной городок. Причем не в самом Царицыне, а севернее, на большом свободном месте, чтобы все устроить идеально. Этот город стал самым современным городом во всей России вообще. Это, знаете, примерно как Сколково или Иннополис, только построенный не государством за бюджетные средства, чтобы реализовать идеи чиновников, а построен он был корпорацией для обеспечения своей работы. Нобели проектировали свой город как идеальный город будущего, в котором удобно и жить, и работать. Причем всем. И матросам речного флота, и железнодорожным рабочим, и нефтяникам, и инженерам, и менеджменту, причем последние по большей части приезжали из Европы, из Швеции, Дании и Германии. Инженеры и управленцы ехали в Россию из Европы на очень хорошую зарплату развивать суперпередовые технологии того времени. Ну, то есть реально, да, IT, нанотехнологий каких-нибудь тогда нет. Самые современные и продвинутые тогда — это, ну, сложная индустрия. Насколько сложная, да, может, вы спросите. Ну, как насчет первого в мире металлического танкера? Вот примерно такая сложная. Реально, передовой край. Давайте сначала доберемся от пристани Царицына до Нобелевского городка. Это непросто, надо проехать около 3 километра на север вдоль Волги. Извозчик возьмет за дорогу, ну, копеек 30. С местных возьмет 25, но по нам видно, что мы не местные. Проезжаем мы как раз все эти паровые мельницы и кожевенные предприятия, потому что по большей части они тянутся вдоль реки. Довольно скоро выезжаем за пределы города и едем по проселочной дороге. Раньше тут были глубокие овраги, но после строительства Нобелевского городка их засыпали. Сейчас на этом месте Центральный парк культуры и отдыха. Городок со стороны Царицына был ограничен большой каменной стеной, а с севера — оврагом. Идея Нобелей была в том, чтобы создать четкое зонирование. Место для жизни отдельно, для быта отдельно, для работы отдельно. 3 террасы есть. На самой нижней, прямо на воде, находилась пристань, соединенная с берегом деревянными сходнями. Танкеры Нобелей сидели в воде так низко, что они не могли подойти к пристани, вставали на якорь довольно далеко от берега. И специально небольшое судно подтягивало к танкерам трубопровод, и насосы с берега выкачивали керосин, который поступал в хранилища-резервуары. В начале века тут было построено больше 100 резервуаров. Сюда же, к берегу, была подтянута ветка железной дороги, и керосин из резервуаров переливался в цистерны. Причем конструкцию цистерн тоже разработал Нобель. Вагоны и цистерны того времени нам сегодня показались бы маленькими, потому что современная цистерна вмещает как минимум раз в 5 больше, но в то время просто сам вид этих вагонов вызывал изумление. Выглядело это футуристично. Тот же самый путеводитель по Волге рекомендовал съездить, посмотреть на Нобелевский городок, оцените, как там он описывал это все.
Керосин переливается по трубе в стоящие тут же у берега нефтяные вагоны. Нефтяной вагон – это не что иное, как железная бочка, поставленная на железнодорожную платформу и вмещающая в себя 750 пудов керосина. Один состав тянул по 25 вагонов. В день терминал мог загрузить до 5 поездов. И там же на нижней террасе находился склад с корабельными принадлежностями, базарчик небольшой и мостки для стирки белья. Теперь поднимемся на вторую террасу. Тут стоит большой двухэтажный каменный дом с флигелями. Он смотрит на реку и окружен тополями. Это главный офис. Плюс в нем же отличная библиотека, бильярдная и несколько жилых квартир. Например, тут живет управляющий Христофор Павлович Грубишич. И еще несколько самых старших служащих тоже занимают тут квартиры. А на самой верхней террасе, просто утопая в зелени, построены несколько десятков одноэтажных, однотипных четырехкомнатных коттеджей. Еще там общежитие для неженатых работников, а также аптека, медпункт, ясли, начальная школа, магазин, столовая, читальня с отдельной библиотекой и баня. И еще на верхней террасе разбито два сада. Один прогулочный, второй фруктовый. Вообще, города того времени испытывали сильный недостаток общественных пространств, и поэтому царицынцы ходили сюда гулять на выходные. Вообще, кажется, да, что я ничего особенного вам не описал. Ну, подумаешь, распланированный городок с деревьями, коттеджами и садами. Но это настолько сильно отличалось от вообще всего, что было тогда в империи, что путеводители и современники писали. Пароходы, идущие вниз, останавливаются в Царицыне довольно долго, дожидаясь поезда грязи царицынской железной дороги, так что можно успеть осмотреть в подробности Нобелевский городок. Кто видел эту местность лет около 20 тому назад, тот должен удивиться, взглянув на нее теперь. Как много может сделать энергия человека, умно и добросовестно взявшегося за дело? Когда-то страшные овраги, притон беглых и воров, сделались неузнаваемыми по милости братьев Нобель. По отлогостям их вымощены удобные каменные спуски, о которых не имеет понятия Царицын. В бывших притонах беглой голытьбы закипела правильная жизнь, повсюду виден след труда и энергии. Тут разбиты два сада, простой и фруктовый. Первый из них с фонтаном посередине. Это изобилие зелени в таком месте, где поддерживать ее труднее трудного, в горячей пустыне, где почва трескается от жгучих лучей солнца, доказывает более всего степень заботливости о работающих здесь людях. Такие сады под Царицыном являются истинным раем, и за разведение их, за постоянное поддержание в них зелени, нельзя достаточно возблагодарить собственников городка. Но и это еще не все. Уличное освещение в Российской империи появилось в 1883 году, когда электростанция Карла Сименса осветила Невский проспект. Следующее место в империи, где появилось уличное электрическое освещение – Нобелевский городок в Царицыне. Буквально это произошло в следующем году за Питером. В самом Царицыне, если что, уличное электрическое освещение появилось спустя 20 лет после Нобелевского городка. В 1885 году в Нобелевском городке была организована телефонная связь. К тому моменту телефоны были только в Москве, Питере, Риге, Варшаве и Нижнем Новгороде. Водопровод в Нобелевском городке был с момента постройки, а в Царицыне водопровод появился через 10 лет после строительства городка. Короче, это реально город будущего. Суперсовременная международная корпорация, которая занимается высокотехнологичным бизнесом, привезла сюда, в уездный саратовский городок, иностранных специалистов и сделала все по красоте. Для царицынцев это выглядело как, не знаю, как десант инопланетян с летающей тарелки.

Ну что ж, нам пора плыть дальше. Доберемся на извозчике из Нобелевского городка назад в Царицын и сядем на пароход общества «Кавказ и Меркурий». В 11 утра в воскресенье мы отплываем. Если что, с берега можно увидеть механический бандарный завод «Нобелей». Тоже в городе они построены. В 5 часов вечера мы будем уже в Саратове. Это крупнейший волжский город. Он обгоняет по численности и Казань, и Нижний, и Самару, и Астрахань. Это вообще 9-й по численности город во всей империи. Аграрная столица России. В Саратове тоже, конечно, есть офис товарищества «Нобель» и «Нефтебаза». И сюда тоже доплывает бакинская нефть, но масштабы тут намного меньше. Это скорее для локального рынка. Тут же построен нефтеперерабатывающий завод, который в целом, ну, до сих пор работает. Он превратился в саратовский НПЗ. В Саратове сейчас правит энергичный губернатор Петр Аркадьевич Столыпин. Позже он станет знаменитым премьер-министром. А мы плывем дальше. В среду в 8 утра мы в Самаре. И тут тоже есть небольшой Нобелевский городок. Проплывая стрелку слияния реки Самары и Волги, можно увидеть цилиндрические резервуары товарищества Нобель, причал Нобелевский и ветку железной дороги. Тут тоже был городок с жильем, баней, столовой, медпунктом и пожарным депо, но не в таких масштабах, как в Царицыне. Весь этот городок сгорел после чудовищного пожара в 1948 году. Тут, в Самаре, я предлагаю закончить наше путешествие. Оно в сумме заняло 10 дней с остановками и прогулками. Ну, пора и честь знать. Но вообще, если плыть дальше, то в Казани тоже был Нобелевский городок, и в Нижнем, и в Рыбинске. Будущее в начале 20 века почти безоблачно. Ну, на престоле, конечно, консерватор. Ну, ничего, молодой еще все-таки. Проблем в стране много, и с правами, и с уровнем жизни. Но Россия явно двигается к прогрессу. Просто посмотрите, как поменялась страна всего за пару десятилетий. Скоро везде будет электрическое освещение и телефоны. Железная дорога добралась уже до Закавказья. Полетят, возможно, скоро пассажирские аэропланы через моря. А мы будем ездить на автомобилях и заправлять их бензином на заправках фирмы «Нобель». И звонить друг другу со смартфонов «Эриксон», «Made in Петербург». В Нобелевском городке в Царицыне наверняка к этому моменту будут на беспилотных такси ездить инженеры, приехавшие на Волгу со всех концов света. Вот бы на это, конечно, посмотреть. Это рубрика «Что вы послушаете?». Очень рекомендую вам новый подкаст моих друзей. Данила Остапова и Риту Бердениковой. Они зумеры, и они запутались. 0% осуждения, 100% понимания. И они запустили подкаст, в котором обсуждают разные жизненные стратегии своих ровесников. Согласно одному из исследований, 70% людей в возрасте 20-30 лет переживают кризис, не могут выбрать, как жить, потому что хочется сразу все и карьеру строить, и учиться в зарубежной магистратуре, и путешествовать, и волонтерить в Африке. А еще мир у нас, знаете, какой-то чересчур сложный стал. Зумеры вообще, сочувствую вам от всей души, без иронии это говорю. В общем, в подкасте 20-летний Данил и Рита пытаются решить все вот эти проблемы, ну, не глобальные, но хотя бы локальные. В каждом эпизоде они говорят с одним из ровесников, который, кажется, уже определился со своей стратегией. Ну, типа, что будет, если потратить свою молодость на покупку квартиры? Или на путешествие, или на карьеру? И почему герои делают эти выборы, и что они в итоге приобретают? Слушайте подкаст «20-летние» на всех подкаст-платформах. На Ютубе, в Телеграме и даже в ТикТоке. Тикток у них тоже есть. И Телеграм-канал у них тоже есть. Все ссылочки в описании.

вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной делали разные люди. Подписывайтесь, пожалуйста, на Boosty и Patreon «Закаты империи», чтобы мы продолжали выпуск подкаста. Пользуйтесь нашим приложением для Телеграма и берите подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. До встречи через неделю.

0: Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. Значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусти, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправляться. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. В общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный. Связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чёсом. То есть ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Вот, правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора. Да, то есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю. Потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Итак, для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, ее одну, и искусство в самом, можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает, под гнетом там что-то происходит, и слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит. Так вот, естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там за пределы, значит, музыки, будет музыка там с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там общей конкурсной основе. Итак, значит, и наша культура, соответственно, естественно, культура, за которой мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что же тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация — это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политициальных системах — это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут, здесь, там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, те, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо, это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот, чтобы вы понимали, что за глобализация, за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же. Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Но как же, вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот здесь происходит культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленный с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы... Ну, здесь сейчас жанра. Вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да? Это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да? Сейчас, если вы послушаете какого-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась, потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, это не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно-то говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их пропускали, на самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены. Да? Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласны. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели, мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели либо создать собственную культуру, но этого сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование. В той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. А Советский Союз был довольно, ну вот говорят, да, что он был довольно неправда на самом деле, это вранье, но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Но, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там, в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции, выделиться не получается? Как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, до обычного советского, да, что называется, homo советикуса. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до «Элит», да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышит, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Реймондс, и в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Кивич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура глобализации доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что, так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот в процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы, они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что его просто неоткуда брать. Потому что откуда от эстрады они отдаляются, то есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают. А в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать. И получается такое вот что-то, то есть им остается только делать, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в глобальном не участвуют, они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фэнтезийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом. А суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать. И не то, чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще дико популярными, потому что, ну, советский-то гражданин вообще не слышал. Там, ему вот эти вот The Cure, они вообще... Ну, кто это? Я не знаю, кто это такие. А вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое... Как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там, на 99-90%, здесь я, как бы, говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это ощущение развалилось в перестроечные года, потому что очень много наших музыкантов поехали записывать альбомы за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают, делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо, очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную гегемонию, устраивает не только на уровне
1: монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть прошлая тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный, потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да, то есть элитами-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят, почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают, то есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят, именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженные, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, умели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х, потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис сидит как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, потому что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественно, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывать, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком. Наверное, как кто-то занимается. Потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст «Нота Бена» делается, ну, за бесплатно вообще, то есть. И, да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени, то есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления. А люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все, глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба, они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас, там, на суперлитературу, на литературе у нас все в порядке, в кино тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музее. Вот в музее, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. На этом, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. Следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Радите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролецков. Пока.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Да, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то.
1: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
2: Мы не начинали? Добрый день, доброе утро.
3: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия, мне записать?
2: Ну да.
3: Всем привет, это подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо», а также с Лизой, непосредственно Монеточкой, и Витей,
2: непосредственно Исаевым.
3: Сегодня мы будем говорить на такую тему, чего наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком, и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться, они не всегда хотят мыться. У нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия. Стрижка ногтей, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какую-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко. И как родители, и как те, кто тоже был тинейджером и тоже от этого всего страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
2: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать. Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался, что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно предъявить за это.
3: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотел купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, Zara, ничего, и были только рынки, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке, и тут я нашла этот eBay, и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, можно было купить так дешево, и такие классные вещи. И я сказала маме: мама, смотри, вот сайт я хочу. Я не знаю, что... Такая ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Лиз, не смеши. Слышь, Андрей, собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на eBay. Представляешь? Вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название, слово, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди и говорят: «Это мама или бама?» И я такая: блин, я сейчас расщелкнута как орешки и заработаю себе 50 тысяч. Кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал. Там был такой конкурс на 4-м канале в утренней передаче. Придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, чтобы вы ему показали. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла. И они зачитали мою смс-ку на телевидении и дали мне билеты, 2 билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт.
2: Чей это концерт?
3: Не хотелось бы. Это концерт «Чай вдвоем». «Чайф». Перепутала.
2: «Чайф вдвоем».
3: Я их в детстве путала, мне кажется. Я так говорю: «Чай вдвоем». Нет, «Чайф».
4: Ласковая моя, нежная, а я сегодня...
3: В общем, меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, тоже, если это стоит там 50-100 рублей, и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете... так скажем, в целом. Меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Ну, это кажется несерьезно детским садом, но мне кажется, демонстрировать это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта, и все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе так же больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот это меня обижало, что как будто бы у меня все, знаешь, наполовинку, на четвертинку. Хотя у меня там сердце разрывается.
2: Давай тогда об этом и поговорим.
3: С нашими слушателями?
2: Да.
3: Давай.
5: Всем привет! Меня зовут Вова, мне 15.
6: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
5: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет. У меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие там могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
6: Я бы хотела еще немножко дополнить. Я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
5: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ+, потому что родители жили в СССР, у них другое воспитание, они этого не понимают, и на этом все.
3: Привет, ребята!
7: Привет!
8: Здравствуйте!
3: Здравствуйте! Слушайте, как интересно, что у вас вопрос сразу от двоих. Скажите, вы друзья или вы, я не знаю...
2: Враги.
3: Или вы враги?
7: Но мы такие очень хорошие друзья, мы знакомы уже год. Мы решили с ней вместе записать, чтобы отдельно не записывать. Подумали, будет интересно, прикольно.
3: Мне очень интересно понять. Все-таки у нас с вами чуть-чуть разный возраст. Вите уже 36, получается же. Мне 25, а вам 15. И мне интересно узнать, одинаковые ли вещи нас раздражали и злили в том, что не понимают наши родители. Меня очень раздражало, что все, что я делаю в интернете, все считалось несуществующим. То есть у меня там была в какой-то момент вся моя жизнь как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была, ну, чуть какой-то слишком замкнутой, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там.
8: У меня раньше было безумно большое количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-педофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от себя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
2: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
8: У меня за последние 3 года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24/7 своего времени, после чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
3: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. Но мне это запомнилось как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама, как отдельный человек, и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь. Потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
7: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они у меня забирали часто телефон, и я пытался как-то им доказывать, что, ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, оставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
3: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночке не дай бог, какие-то там друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому, я бы была очень взволнована, и поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю, и очень сложно искать баланс. Но, слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения с друзьями и с родителями.
2: Насколько я понимаю, интернет-друзья — это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
3: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация. И мне интересно, у вас прям споры на эту тему, или вы просто там, ну, мнения разные и все?
7: У меня лично споров по этому поводу не было, так как мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина, мужчина сидит дома готовит. Ой, извиняюсь.
2: Я согласен, я абсолютно согласен.
3: У мужла нет прав.
7: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискуссировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха, что ли, из-за стыда, то, что если я начну об этом говорить, скажут, что я какой-то не такой.
3: Но я считаю, что было бы странно, если бы там в 15 лет у тебя откуда-то были бы силы, умения там и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить. Как я поняла, например, на своем жизненном опыте, что взрослые люди, наши родители, бабушки, дедушки, они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды, такие представления. И в последнее время эти представления меняются, мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей, и я приглашаю их в эту жизнь иногда, то есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями, и это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание, и у нас еще, конечно, много точек для споров, но что меня удивило, и что действительно вот этот вот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав, и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
2: Ну, я могу вот от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то «но», типа, для них.
3: Но такое противное, но что вот я просто хочу орать. Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть.
2: Ну, в общем, суть просто в том, что самое действенное средство — это тебе кто-нибудь говорит там «не, ну это нормально, да, ну вот там что-то, да, ага, ага». И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев. И вы все вместе общаетесь. И не бывало еще так, что после этого все такие: «Блин, ну зря ты кого-то позвал». Обычно бывает, что люди, наоборот, проникаются очень, ну, друг другом.
3: Ну, конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты сталкиваешься, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
7: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто, чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
3: Меня само это очень злит, но такой власти у нас нет. И вот я, например, все, что могу сделать, это выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил и хочется встать и убежать.
2: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока.
3: Пока. Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня. Уже звонят следующие ребята.
9: Привет, я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить наперегонки. Где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в вуз каждый задумывается, а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят и так далее, и так далее, и это очень много вопросов. И у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен делать, как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратила время? И когда ты поступаешь в вуз, снова начинается это. Очень многие хотят взять гапир. Просто тебе нужен год, когда у тебя не будет никаких обязанностей. Потому что начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
2: Привет!
9: Привет!
2: Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
6: Конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в вуз, по крайней мере, в первый день, точнее, в первый год.
2: В первый день школы.
6: И я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть. И, возможно, мне даже не понадобится высшее образование, потому что я уверена, что если грамотно подойти к подбору каких-то курсов, то можно спокойно.
3: Да, согласна. Мы никогда не ищем с Витей себе сотрудников, наших и музыкантов, и менеджеров, кого угодно. Мы никогда не спрашиваем образование. Ну, это знаешь, только уже в процессе, когда вы там болтаете, и вдруг вы просто для интереса дружеского спрашиваете. Но это, слушай, просто видишь, не в каждой профессии так. Например, врача. Я бы, конечно, все-таки поинтересовалась образованием. Я просто, знаешь, думаю, почему еще родители так говорят? Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх, ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь это. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда, ничего, ну, как, просто ты скоро сама можешь решать, тебе это продолжать, не продолжать, тебе не обязательно доучиваться до конца.
6: Но это очень скользкая дорожка.
2: Слушай, а как ты своих родителей-то переубедила? Что ты им сказала?
6: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы или еще что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, я и говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового. Если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено зря.
2: Абсолютно.
3: Просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт. Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня там хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный путь, я не готова была на себя это врать. Я поступила в этот институт на заочку. За то время, что я доучилась до третьего курса, я начала работать, я переехала, я начала зарабатывать деньги, я сходила на все курсы, какие мне надо. У меня, например, родителям было без разницы, заочка или очка, но лишь бы где-то ты числилась, понимаешь? Мне кажется, еще просто для тех людей вот этого поколения может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписана, чтобы ты как бы в системе. Потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным. И, конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют. Но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего.
2: Главное, что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами.
3: Ой, я уверена, что у тебя все будет очень круто. Ты
2: да. Классно. Ты знаешь, что делаешь.
3: И ты знаешь, чего ты хочешь. И вообще супер, отлично.
2: Не то, что мы.
3: Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной, может быть, реально небезопасно.
2: Что значит небезопасно?
3: Ну это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
2: Извини,
3: ну, ведь, ой, как смешно.
10: Ну, просто такие слова ты говоришь, уничтожить.
3: Ну, я потому что знаю, у меня подружка несколько лет лечилась таблетками от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить, то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия, понимаешь? Она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда...
2: Куда ее заставляли?
3: Они сами ее. Она говорит, ну ладно, тогда меня туда записывать. Они сами ее туда как-то поступили.
2: Ты не считаешь, что это из ряда вон выходящая ситуация?
3: К сожалению, я считаю, что это не из ряда вон выходящая, потому что у меня не было такого, что моим всем одноклассникам разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время какое-то.
2: Ты разрешала Нине побыть год без поступления?
3: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное придумать...
2: То есть, если бы это была тревога, ты бы... Что бы ты сделала?
3: Я бы... постаралась сделать что-то для нее, чтобы эта тревога ушла, и она смогла принять решение осознанно, наверное, со специалистом, мне кажется. Ну, я как бы не голосую за институты, но я голосую за то, что безопасный выбрать вариант. И если... Ты так говоришь, просто знаешь, как будто у нас такая вообще, такое общество, где такие осознанные родители, это мы сейчас живем в обществе с такими людьми, общаемся, это наши друзья. Но если ты вспомнишь своих одноклассников, ситуации, которые там возникали у ребят в школе, то ты вспомнишь о том, что вообще-то мир не так дружелюбен к подросткам, и у них очень мало свободы и выбора.
2: Я просто дружил с теми людьми, которых достаточно свободно воспитывали всегда. Этим они мне не нравились. Мне сложно, конечно, здесь, ну, обсуждать это, потому что у меня, ну, как бы и в то время такие люди находились. Они совершали какие-то ошибки, у них были какие-то проблемы там, но эти проблемы никогда не затрагивали желания их детей, потому что понимали, что они завели детей, и как бы дети не просят никогда о том, чтобы их заводили. И нужно, конечно, стараться дать, наверное, детям жизнь, которую они заслуживают, как свободных людей.
3: Я просто вспомнила один эпизод, как мы ехали на конференцию с девочками в классе. И одна девочка там говорит, а меня родители никогда не били. Что? Я помню это. Что? Че, правда? И вот она одна сидела и говорит...
2: И вы ее шеймили.
3: Ну, мы не шеймили, мы просто там человек 5-6 девочек было, и мы все... Че, правда? Даже чуть-чуть? Не, ну подожди, не-не, ну попопишь там или как-то еще. Хоть чуть... Да не, она такая, да нет, такого не было. И мы были в шоке, и никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята, это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог, и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально, не надо учиться там на пятерку, можно на тройку, и в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
11: Лиза, привет! Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями, не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях, но во время них у меня нету свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей, ведь только она – мои настоящие друзья. По их мнению. Я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить?
3: Привет!
11: Привет!
2: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
11: Впервые у меня появился телефон лет в 7, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее, и мне необходимо было как-то связываться с родителями.
2: Это был смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
11: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала, я просто пользовалась им чисто для звонков.
3: Слушай, а как ты тогда узнала про наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
11: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же у меня есть компьютер.
10: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
11: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так.
10: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, а они переживают именно за общение твое в интернете? Или за серфинг какой-то? Или за что вообще?
11: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через Телеграм, то есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили. Не то чтобы про это, но бывало иногда, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки, не трогая мой телефон, и стали очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю, и так далее.
10: Вау.
3: А помните, это было ведь очень распространено.
10: Синяки?
3: Ну, там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в Телеграме секты, и все это распространялось.
11: Да, прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
10: Вау, то есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да, и в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так.
11: Ну, можно сказать, да, так, я правильно все понял? Они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня
10: против
11: есть,
10: телефона.
11: И он почти целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает никак.
3: Ну, слушайте, такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка... Вот я даже не знаю, в кого. Выживальщик в дикой среде или как. Чтобы у него не было никаких зависимых, так они у всех есть. И все равно они возникнут, даже если ограничивать. Я помню, у меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот Sims сутками и часами. И такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дорвалась, и я всю жизнь буду это делать. То же самое, что если заставляют, там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они оторвались. То ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает. Если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильное, то, может быть, ты скажешь, там, давайте купим там, 20 тестов этих, которые там слюну проверяют, я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
10: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
3: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда родители нашли мои эти... Знаешь что? Это были никакие не переписки, это были сохраненные картинки ВКонтакте. А там действительно много...
10: Я их помню.
3: У меня... Ты смотрел мои?
10: Так ты же даже хвалилась всем своими сохраненными картинками.
3: Ну, слушай, там...
10: У тебя даже песни есть.

0: И эти картинки моя мама нашла. Мы с ней сели перед компьютером и листали каждую картинку, и я за каждую картинку объясняла. Там,
1: когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах.
0: Господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков. Но просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то моих целей. Но у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, и все.
2: И ты удалила?
0: Ну, чего-то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, их нельзя было все это просмотреть за один
2: нельзя
0: день.
2: Нельзя просто так взять и удалить.
0: Ну, это...
2: Все мемы.
0: Да.
2: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
0: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели. Я просто больше не сидела с компа.
2: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти. Ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
0: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно. Рекомендую делать специалисты, ты же знаешь. Я сама вообще не готова брать такую ответственность, боюсь.
2: Какая последняя инфа, рекомендация специалистов по пользованию телефоном, интернетом?
0: Первое и самое главное правило – ты должна обучить ребенка безопасности в интернете.
2: И в жизни.
0: О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке, и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное – научить его фильтровать и иметь доверие в семье.
2: Да.
0: А у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. Вместе сидеть и смотреть мемы.
0: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете, и она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться, и про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
2: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории, отдельный вид буллинга.
0: Обязательно буллинг.
2: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим.
0: Слушай, конечно, я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который очень эмпатичен. Но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания. Конечно, я не буду выглядеть.
2: Ну, да я шучу, я шучу.
0: Ну, хихикни, я пошутила.
2: Да я шучу.
0: Я пошутила ведь. Ну, в общем, сложно. Это, конечно, тревожно быть родителем. Но ты знаешь, что я заметила? Что тревог о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем. Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будут какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сассировать руками. И я представляла вот этот суп, бледно-коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто.
2: Здорово.
0: Хорошо, что изобрели подгузники.
2: Суп нет этого супа.
0: Какашечный супчик.
2: Гороховый.
0: Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю, потому что Нина такой медийный будет малыш. Да может, это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, у нас с тобой подкаст сейчас выйдет, и нас с тобой заканцелят. Столько проблем избавимся.
2: Тогда давай попрощаемся.
0: Давай.
2: Давай.
0: Прощай, Вить.
2: Прощай, Лиз. Это была радио «Монеточка», да?
0: Да.
2: Была.
0: Это был подкаст «Радио Монеточка».
2: Со студией «Либо-либо».
0: И с нами, прекрасными ведущими, Витей и Лизой. Мы очень рады, что вы были с нами. Надеюсь, вам все понравилось. А если нет, то напишите, да, может быть, мы что-то исправим. В принципе, мы открыты к критике, каким-то пожеланиям. А самое главное, что у нас же скоро иссякнут темы. Если вы нам накинете какие-нибудь идеи, это будет очень круто.
2: В принципе, мы открыты к критике, но не очень.
0: Но к хорошей. Тут Полина написала: «Загругляйтесь, непонятно что».
3: Это я не про вас.
0: Загругляйтесь, а то, ребят, да, никакого. Если что, если это войдет в выпуск, Полина, это наша продюсерка. Или как-то редакторка, кто?
2: Редакторка.
0: Да, и она здесь присутствует, и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть, и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере, вы. Мы это видели, все и слышали.
2: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Вот это да!
0: Такая компания веселенькая.
2: Вот.
0: Тебе и на.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: красный свет.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое, другое,
1: другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое,
1: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
2: нет,
1: я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
2: такое, такое, такое.
1: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.

0: Вот это две главные легенды, мне кажется, в небольших поселениях были, что тот, кто скинул колокол, с ним что-то случилось, или про то, что кто-то какую-то шутку про Сталина рассказал, и он потом лет 20 сидел где-то. Две главные легенды тоже в моей деревне были.
1: Церкви не было, видишь, а про колокол легенда была.
0: Да, церкви не было, а все равно кто-то, да, получал возмездие какое-то. Здравствуйте, это подкаст «Атлантида».
2: С вами мы, его ведущие, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и автор проекта «Ожившие фотографии» под названием «Живое». В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
2: Мы делимся с вами нашими личными историями, такими воспоминаниями, может, чуть блеклыми, может, наоборот, слишком яркими. Рассказываем вам то, что мы помним, и надеемся, что вы тоже будете рассказывать нам свои истории. Мы будем зачитывать их в подкасте. Присылайте еще и звуки. Может, историю просто расскажете войсом. Письма присылайте на почту podcast@medusa.io с пометкой «Атлантида». Голосовые шлите прямо в Telegram. @Медуза, _podcast. Подкаст «Атлантида», как и многие другие проекты «Медузы», существует благодаря вашей поддержке. И речь не только о письмах, которые присылаете нам. Конечно, сообщения нас очень вдохновляют, но еще нам помогают ваши донаты, не скроем. Именно благодаря вам у многих людей в России есть доступ к независимой информации, ну и к нашему подкасту. Поэтому продолжайте в том же духе. Как вы знаете, мы были вынуждены уехать из страны, и теперь перебираем в нашем подкасте наши воспоминания, картинки из прошлой жизни, но мы очень надеемся, что когда-нибудь снова сможем побывать в местах, которые вспоминаем в наших эпизодах. И ваша помощь приближает это время. Если вы находитесь за границей, зайдите по ссылке в описании и поддержите «Медузу».
0: Сегодня мы с Андреем поговорим про церкви. С церквями познакомился я очень поздно, потому что там, где я жил, их банально нигде не было, и я их просто не видел. Поэтому вот эту всю деревенскую пастораль, про которую я постоянно рассказываю, вот я ее видел без главного элемента, так сказать, без куполов русских церквей. У меня просто было кругом деревянные избы и лес. В целом религия, она как-то отсутствовала. Может, только вот «Слово пастыря», была такая передача по утрам в выходные, вот она говорил о том, что вот существует какая-то церковная жизнь. Ну, я, честно говоря, помню только раздражение от этой передачи какое-то. Больше мне ничего не было. Поэтому церкви я вот просто не видел. И для меня, ну, они как будто бы и не существовали никогда. Даже икон-то особо не было в домах. И казалось, что в наших краях вообще вот этого нет. Да и всего остального тоже нет. Нет какой-то истории. Что абсолютно пустота как будто бы вокруг. Только вот эти деревянные постройки и лес. И железная дорога иногда вот шумела. Но спустя время церковь появилась уже в поселке побольше, но она появилась на месте бывшего магазина, очень далеко, если покопаться в памяти, я даже в нем был, я помню там какие-то очереди, какие-то мужики в углу, которые водку все разливали. И вот в этом месте решили открыть церковь в центре поселка. И то, что было выбрано это место, это еще вроде была бывшая столовая, это еще больше укрепляло во мне какое-то вот безразличие к этим церковным зданиям. А потом, когда еще к этому магазину бывшему стали пристраивать всякие церковные элементы, там, например, пристроили такой вход в виде башни, потом купола стали такие из подручных средств собирать, какие-то кресты навешивать. Ну, такое очень, знаешь, на самом деле, по-наивному даже как-то выглядело это. Но я еще был подростком. В таком возрасте все вызывает какую-то насмешку, что ты как будто бы больше знаешь и понимаешь все больше всего, и как-то тебя это не трогало вообще. И потом мы, конечно, бывали в городах крупных, и даже в Москве, и там, помню только вот собор Василия Блаженного, но он потому что такой достаточно детский, пестрый, яркий, и мы были внутри него, там был музей, и мы зашли в этот музей с моей семьей, и там не было ничего церковного, даже вот этого запаха не было церковного, и вот этот собор Василия Блаженного, он тоже не познакомил меня вот с тем, как должны выглядеть церкви, и как-то я снова упустил вот эту атмосферу и понимание того, что это вообще за сооружение, что такое церковь.
2: Получается, что здесь наш опыт сильно расходится, потому что церкви как раз вот в этом городке, где я провел детство, были. Были заброшены, одна была действующая, и для меня они были таким знаком другой цивилизации, потому что в основном приходилось сталкиваться с заброшенными церквями. В парке стояла одна из таких церквей. Она была не то, что совсем заброшенная. Во всяком случае, считалось, что там был спортзал, куда иногда люди приходили заниматься. Рядом с церковью стояли турнички, тренажеры. Там точно люди занимались, ребята. Не знаю. Может, в церкви был склад каких-то спортивных принадлежностей. Не могу сказать. Две другие церкви были заброшены, одна практически разрушена. Как-то вот, наверное, прозвучу для более молодых слушателей как дед, но для людей часто церковь – это вот что-то вот богатое, золотые купола, русский стиль, белое или мрамором покрытое, рядом стоит дом священника, большая церковная лавка, там же во дворике прячется, а может даже не прячется, джип или мерседес, который батюшке принадлежит, такой дом богатства. Но для меня это совсем не так. Даже действующая церковь в нашем городе была, ну, такая, не очень богатая, скажем так. У нее был такой вот потертый голубой купол, еле-еле этот цвет угадывался, может, раньше он был синий, со звездами такими позолоченными, которые уже ржавчина, даже не патина, подергивала. Это собор был, это была не маленькая церковь-собор. Он находился около рынка, около центральной площади. Я думал, что везде так, что это нормально. Но потом, я вот, например, когда переехал в Архангельск, выяснилось, что там большевики разрушили все более-менее крупные церкви, особенно в центре, и главным собором региона была простая, скромная кладбищенская церковь уже ближе к окраинам города. Поэтому сейчас я, честно сказать, удивляюсь, что в райцентре достаточно крупном оставили этот главный собор, но вид у него был немножко постапокалиптический, со следами времени, хотя он был не то чтобы супер древний, конца 19 века. Ну, а разрушенные церкви, тем более, были знаком какой-то вот ушедшей цивилизации. Мимо одной из них мы ходили с прадедом за водой на источник с такой вот бочкой на колесиках. На уроке краеведения нам говорили, что она была самой древней церковью города, которая вот сохранилась, да, в каком-то виде. Ну, и надо сказать, что вид был у нее, ну, в общем, хотя и очень побитый, потертый, но, в общем, относительно целый. Да, у нее был купол, стояли стены, ее не разрушали, не пытались, наверное, сильно ей навредить, потому что ее использовали как склад. Даже не разрушили колокольню вот с треугольной крышей, таким колпаком. Она возвышалась над всей центральной частью города. И очень хорошо я помню, что вот в самой высокой части зиял большой пролом, потому что там находился самый большой колокол, и когда его сбрасывали, не могли вытащить, проломили эти стены, чтобы его как-то оттуда выбить. На крыше росли кусты, были рамы оконные, где стекла, двери. И вот как-то там был такой проем в досках, который позволял туда забраться. И, конечно, атмосфера запустения иного мира действительно меня, ребенка, потрясала. Там были полустертые фрески, цветы на тебя смотрели со стен, ангелы смотрели со стен, пыль, паутина, полумрак, окошки небольшие, такая таинственная думерская атмосфера, можно сказать, да, вот немножко как тоже из фильма, может, и ужасов даже. Если помните фильм «Ви», да, там почему-то церковь вроде она действующая должна быть, да, но вот с Путина она была вот примерно так же. Еще одна церковь была на окраине, она была намного сильнее разрушена, поэтому была еще более постапокалиптичная, более как из декорации чего-то страшного. Ее было видно, что пытались разрушить по-серьезному. Там проломили крышу, купол пробили, колокольню снесли наполовину. По ней гуляли ветра, никаких там дверей, оконных рам, ничего не было. Часть фресок сохранилась. И вот, конечно, в таком пространстве это смотрелось еще даже, может быть, более каким-то страшным, жутким, да, таким потусторонним знаком, сигналом того, что здесь жили люди, и жили они как-то по-другому. Не знаю, почему не вышло ее разрушить, хотя явно хотели. Может, вот, не знаю, не хватило технических средств, потому что в городе ходил слух, байка, не знаю, как назвать, что церковь, где находился спортзал, хотели разрушить, но не смогли. Инженеры посчитали, сколько будет нужно взрывчатки, чтобы ее снести, и якобы поняли, что все дома вокруг нее оказались бы разрушены взрывной волной. Ну, может быть, какая-то истина в этом тоже есть. Можно сказать, что вот эти заброшенные церкви, в которые можно было пройти, особенно в ту, которая была складом, там все равно надо было как-то там какие-то гвоздик что-то отогнуть, там доску отогнуть, были таким порталом в иное время, в иное пространство. Не очень понятно даже какое, да, особенно ребенку, но что-то другое. Что-то отличавшееся от серой действительности 90-х и советского времени.
0: По поводу разрушений церквей, ярко вот перед глазами стоит картинка, по-моему, я видел ее когда-то, что где-то на севере России, вроде в Вологде, разрушали храм танком. Пытались танком равнять стены. Это есть такая фотография с середины 20 века. Так что я думаю, твоя легенда про взрывчатку вполне даже реальна.
2: С процессом разрушения церквей часто связаны какие-то легенды в населенных пунктах. Вот, когда я, например, учился в университете, фольклор мы проходили, или в каких-то турпоездках по России, тебе могли рассказать, или там в каких-то быличках, да, это байках называлось, что вот ломали храм, и тракторист, который сдергивал колокол, или там крест с купола, или парень простой, который сам там просто сбрасывал крест, заболел и умер.

0: городе, где я учился, там такая особенность, что церковь была в центре города, там называлась даже остановка «Центр», и там был такой транспортный хаб. Приезжал, быстро садился на автобус, ехал дальше. То есть, ну, как-то у тебя замылился глаз от этой церкви главной, которая была, кстати, раньше кинотеатром, называлась «Колосс». А потом я еще узнал, что, оказывается, там в этом кинотеатре «Колосс» был внизу детский буфет, и он назывался «Колосок». Вот это для меня было просто открытие. И эта церковь, она, по-моему, даже моя мама ее до сих пор называет «Колосс». Ну, это уже прям в подкорке у людей, а не потому что больше-то помнят именно эту церковь, как она была кинотеатром, многие. И поэтому тоже как-то вот еще не перестроилось было внимание. Но сейчас, конечно, это уже церковь, там тоже вернули ей купол. И тогда, в принципе, помню, что по стране шел вот этот марш восстановления каких-то главных городских церквей. В Москве это, конечно же, был храм Христа Спасителя, восстановление которого по телевизору очень часто показывали. И тогда действительно возникало какое-то чувство, что какую-то прям строят восьмое чудо света какое-то. Такие были воодушевляющие репортажи про это. И название было это на слуху у меня, хотя как бы я ничего не знал про церкви. В городе Ижевске в нулевые там тоже восстановили главный собор на холме в центре города, где он раньше стоял. И еще несколько старых церквей стали восстанавливать. То есть как будто бы возвращать вот это вот утраченное. Конечно, оно выглядело уже по-другому, но вот сама тенденция уже тогда начиналась.
1: В какой-то момент вот это потертое, иномирное, да, из-за этого такое пыльное, думерское начали восстанавливать. Начали с действующего собора поблекшего. У меня прабабушка была очень религиозным человеком. Иногда я с ней ходил в церковь. В какие-то моменты даже, может быть, часто в этот их собор, которую она была прихожанкой, был назначен новый священник. Монах, бывший афганец, он очень рьяно взялся за дело, перекрыли купол, он стал ярким, таким синим, начистили звезды, перекрыли крышу, и бабушкам, прихожанкам очень понравился этот имидж крепкого хозяйственника. И в какой-то момент епархиальное руководство его решило на самом деле повысить, перевести настоятелем монастыря, а он не захотел. Потому что монастырь там был хоть и большой, но запустение, его надо было восстанавливать. Тут он только подлатал этот храм. Храм стоит в прекрасном месте, около рынка, на дороге Москва-Крым на тот момент она называлась. Проезжали машины, люди заходили в храм, ставили свечки, клали в кружки. В общем, место было очень доходное, ну, супер выгодное, и он не пожелал куда-то переводиться, перешел в зарубежную церковь православную и продолжил служить. Но собор как здание было в собственности РПЦ и священнослужителя, и бабушек его поддерживающих выгнали из храма прямо с ОМОНом. История была громкая. Сложно к этому как-то относиться. С одной стороны, вроде как ты понимаешь, что формальные основания этого были. С другой стороны, вроде как храм принадлежит, ну, наверное, по духу, да, религии, прежде всего общине. А вот община выбрала вот этого священника. Ну, вот случилось то, что случилось. Они служили на улице, в сквере около храма. А потом им передали заброшенное здание старого дома быта. Какой-то тоже дореволюционный. Там был место, где можно было пошить и подшить одежду, починить часы и так далее. Вроде как ему даже предлагали другие вот эти заброшенные храмы, но он отказался. И вот у меня сейчас закрадывается такое подозрение, почему? Потому что, ну, одно дело восстанавливать храм, в принципе, пусть и в плохом состоянии, но храм уже готовый в каком-то мере. А другое дело приспосабливать под храм помещение в том же примерно состоянии, но храмом никогда не являвшийся. Это более дорогое занятие. И в процессе восстановления у вот этого священника появился Мерседес белый такой. Это было для районного городка удивительно.
0: как говорится, с Божьей помощью. Ну, я вот, кстати, когда оказывался в всяких странных церквях, там в основном были, наоборот, такие, знаешь, батюшки. Видно, что их отправили чуть ли не в ссылку, как будто бы в эти церкви. Многие были после каких-то не очень благополучных мест. То есть после тюрем, такие уже с опытом за спиной, не очень светлым, и которые вот нашли какое-то пристанище в храмах. И их отправили следить вот за этими в дремучих заброшенных лесах за церквями. У меня такой личный опыт был. Мои отношения с храмами и церквями, вот они для меня декорации такой непонятной, прошли через большую часть моей жизни, но все вот постепенно начало меняться где-то в середине 10-х годов, потому что я начал жить уже в Москве, я повзрослел, у меня появились какие-то возможности и средства, чтобы не только выживать, но еще и что-то смотреть, чем-то интересоваться, куда-то ездить. И вот под боком еще появилась куча мест, в которых полно разных старинных церквей, да и не только их. В принципе, вокруг Москвы очень много всего интересного. И я вот до сих пор помню этот период, когда открыл для себя соседствующую с Москвой Ярославскую область и стал знакомиться с этими церквями и историями, которые связаны с ними. И даже вот этот банальный пейзаж в Волге с ее обрывистыми берегами, на которых стоят церкви, стал для меня открытием. То есть настолько я был не искушен всеми этими пейзажами, которыми полно Золотое кольцо. И это было лето, я помню. Я проехал много разных городов там по северу Ярославской области. И вот словно через все вот эти церкви я открыл для себя не только их существование, но и само понимание, где я живу и вот частью чего я являюсь. И такого раньше я, честно говоря, никогда не испытывал. Это было вот сродни того, что меня словно познакомили с каким-то близким человеком, которого я никогда не видел. Но когда вот встретился с ним, увидел в нем черты сразу всех своих близких людей. То есть как будто бы интуитивно он какой-то вот твой, какой-то родной человек. И это было очень сильное чувство, после которого я очень сильно захотел обратно в Удмуртию приехать. И уже вот на контрасте вот этом эмоциональном увидеть заново места, посреди которых я вырос, и тоже их изучить. И помню, что это был как раз вот такое время вот переломное. Это был 2013-2014 год. И я вот помню, как у меня тогда вот сердце, оно прям щемило от любви и понимания того, с чем я познакомился, что я открыл для себя все эти города, все эти церкви. И в то же время вот на фоне было какое-то вот чувство катастрофы и даже, можно сказать, триллера какого-то. Потому что я ощущал, что вот мое вот такое вот маленькое счастье, оно существует на фоне каких-то огромных глобальных перемен, как будто бы вот плиты какие-то начали двигаться, а ты на них стоишь такой маленький и ничего не можешь сделать. Еще тогда, кстати, я ощутил, что та Россия моя, которую я открыл для себя, частью, оказывается, которой я всегда и был, она вот ничего общего не имеет с этим всем, что тогда происходило лично для меня. Тогда же я побывал в такую промозглую уже осень в Нижегородской области, в ее, так сказать, дебрях. Там оказался необычный ландшафт. Там, в общем, не было лесов, там была степь, и все было видно до горизонта. И вот этот голый рельеф, было видно все его складки, холмы, и было очень много воздуха, и каждый поворот там был такой очень живописный. И вот посреди всего вот этого прям вот монотонного серого пейзажа стояли эти опустевшие и почерневшие заброшенные церкви. И в голове у меня вот промелькнула та мысль, что вот она, Россия, передо мной такая настоящая, уже другая, вот не летняя, не та, которую вот я прям обворожился, так сказать, а вот другая уже такая хмурая, мрачная. И вот я вот тогда понял, вот она, тоже Россия, но она вот спит дремучим сном каким-то, вот съежилась от холода, как эти церкви, сама себе накрыла чем-то и такая уснула где-то в поле. И тогда вот я еще покатался по этому региону с местными в поисках каких-то заброшенных церквей, которых вокруг было много, и я их выписал себе на бумажку, название. Подумал, что вот и скажу им название, и они меня отвезут туда. И они вообще ни одну не знали. Они мне стали спрашивать, откуда ты вообще взял эти названия и что это за село. Ну, как и обычно, вот так же, как и я рос, людям не особо было интересно это все. Они были так же, как и я, когда я рос в своей деревне. То есть они не знали всех этих мест. И мы в итоге поездили по каким-то соседним просто деревням. Там были на слуху заброшенные церкви, про которые все знали, и которые ты когда проезжал на машине, они были видны. И мы вот подъезжали к этим красивым пустым храмам. Я заходил внутрь, смотрел вот на скелет прохудившегося купола наверху, слышал, как завывает ветер по всему вот этому пустому храму гуляет. И меня прям прибирало всего от какого-то чувства непонятного. Ну вот, как ты сказал, как будто бы все замирает, и ты в каком-то очень важном месте историческом находишься, который вот просто как будто вот такая подводная руина, может даже коралл дна Атлантиды. Вот мы впервые вспомнили про наше название. Тогда вот я еще понял, что вот эти заброшенные церкви, они чем-то вот похожи на другие заброшенные все эти здания для меня. Они стали чем-то единым. Это вот для меня, знаешь, стало каким-то символом, что вот я как будто бы родился после какого-то большого катаклизма. Как будто бы все вот это явление вот этого события, которое я не застал, и последствия вот этой большой беды, как будто бы это вот места каких-то сражений либо каких-то прошедших боевых действий, я не знаю. Как будто бы, да, по стране прошла большая такая стихия, которая снесла все это. Сначала церкви, а потом уже и заводы снесла. Вот у меня появилось такое ощущение, что все вот эти заброшенные церкви и здания, что все это результат какого-то очень тяжелого прошлого, которое произошло в той стране, в которой я родился.
1: Ты неплохо подметил, храмы становились не только кинотеатрами, домами культуры, да, это близко, но даже частью заводов, фабрик, чего в них только не размещали. Могли даже трубы заводские из них торчать. Вот в Курске находился монастырь, он сейчас есть, вернулся к церкви, но я помню времена, когда он, ну, буквально в одном из его зданий, в главном соборе большом, находился кинотеатр, кинотеатр «Октябрь», а в другой его части, в храмах, в кельях монашеских, там был завод. Ну, вот постепенно отдавали сначала кинотеатр, потом и заводские храмы, и часто вот я видел такие здания, где, которые, например, вот там был завод в церкви, потом его перенесли куда-то на окраину в советское еще время, а от храма непонятно, что осталось. Да, в него вот селился этот чужой организм, а потом, после того, как он из нее ушел, покинул ее, осталось, ну, совершенно чего-то такое некрасивое, несуразное.

0: 90-е годы и даже в начале нулевых вот церкви были частью чего-то еще совсем недавно запрещенного, забытого, такого протестного, и люди их заново открывали. Меня интересовала храмовая архитектура. У меня были книги по московским каким-то церквям, монастырям. Я ходил, смотрел на них с архитектурной точки зрения. И мне, честно сказать, очень жалко, что большевики разрушили храмовое зодчество. Вот это все Архангельское, потому что вот ты смотришь на виды Архангельска на дореволюционных открытках и понимаешь, какой был красивый город благодаря этим храмам. То есть их даже не перестраивали, не пытались сделать кинотеатр, там завод, просто сносили. Особенно древние храмы, вот крупные, какие-то достопримечательные. В близких населенных пунктах к Архангельску было много заброшенных храмов, видимо. Плюнули, не сносили, просто их оставляли. Видно было, что их строили богатые купцы, потому что церкви были, ну, в селе могла быть, ну, действительно огромная церковь на берегу реки, там на обрыве вот она стоит, полуразрушенная, очень думерская, и такое это производило впечатление серьезное. Но ими никто не занимался. Наверное, можно сказать, что деревня полупустая, кому нужен там храм, тем более такой большой. Но меня, например, очень удивляло состояние собора в селе Холмогоры. Это действительно древний памятник, очень примечательный. Его бы восстановить. Его восстанавливаем, стоял в лесах, но он находится в плачевном виде до сих пор. И вот в Архангельске произошел момент, назначили губернатора из другого города, и он решил, что надо построить собор в Архангельске. Его стали строить добровольно-принудительно, совсем не там, где он был, совсем не в том виде, в котором он был. В Архангельске был такой собор в стиле, ну, украинское барокко, это сейчас так называют, ну, можно просто назвать барокко, не знаю. Похожий собор, кстати, есть в Астрахани. А на замену ему стали строить в псевдорусском, очень таком пышном стиле, с мрамором. Правда, когда собор начал принимать какие-то понятные контуры, вот этого персонажа, губернатора, уже уволили. Зачем было строить вот это китчевое сооружение, если можно было, например, взяться и отремонтировать собор в тех же Холмогорах и для верующих, и перевозить туристов. И также я могу сказать, ну, часто такое бывает. В хорошем состоянии храмы ремонтируют по нескольку раз, какие-то новые строят, а интересные строения, нужные, может быть, даже людям приходит запустение. Также я вот воспринимал восстановление храма Христа Спасителя. Даже в царское время к нему было очень специфическое отношение из-за китчевой такой архитектуры, даже для того времени. И вот для меня, честно скажу, новые храмы с огромными окнами, кучей света, богатством, вот именно вот это светлое, да, вроде религия светлая, да, но они для меня чужие, очень отличаются от привычных полутемных заброшенных сооружений, где вот это вот мрак, заброшенность как раз давала вот эту религиозную потустороннюю составляющую для меня. Я не чувствую это в новых зданиях вообще.
1: Тут я с тобой солидарен. Я даже видел несколько таких заброшенных церквей, которые, я помню, еще скелетами, в которые были изнутри абсолютно, так сказать, выпотрошенные, пустые. И потом я уже видел последствия того, как их восстановили. Ну, то есть это хороший, наверное, процесс, потому что людям, по крайней мере, которые туда ходят, они рады этому. Мне просто визуально не нравится, это чисто вкусовщина. Мне кажется, некоторые из этих гигантов, которые вот спят, они должны были и дальше спать.
0: В Москве уже, опять же, появилась программа 40-40, стали строиться вот эти тоже мраморные большие храмы в парках. Может, верующие проклянут меня за такие слова, но реально это не самые необходимые строения. Мне кажется, нужны для другого эти территории. В городе Реутов, где я жил, в этой части был не очень большой парк, куда ходили все его жители. И часть этого парка, очень большую, отгородили под храм, он был достаточно крупный. Вокруг были как раз вот эти лавки, большие, дом для священника, замощена плитка. И хотя, ну, в общем, не так далеко был храм, достаточно новый, построенный в самом Реутове. И от моего дома древний храм на кладбище очень близко стоял. Не знаю, в чем был смысл этого строительства. Лучше бы, мне кажется, сделали благое дело, восстановили бы какие-то древние заброшенные храмы в других населенных пунктах. В Москве есть такое место, называется Симоновский монастырь. Он недалеко от станции Автозаводская находится. Там интересные очень крепостные стены, необычные формы. Храм в стиле барокко, такой с шахматной раскраской, с убранством внешним очень красивый. Все это в плачевном состоянии, полузаброшенное. Наверное, может, чем-то мне эта атмосфера запустения портала такого в безвремени привлекает, она осталась, но обидно, что вот это все может разрушиться, то, что там работы велись. Ну, я был незадолго до отъезда из России без особых денег, энтузиазма, а вот зато на блестящие эти новоделы деньги собирают, они вот почему-то находятся.
1: А я, когда жил в Казани, там есть такая церковь в виде пирамиды. Чуть ли не посреди воды какая-то пирамида с небольшим крестом. Я не понимал, что это такое, почему это там. И я как-то пешком дошел до туда и увидел, что там оно полузаброшено, и там внезапно открывается дверь, и там только стоит стул, и сидит бабушка в платке. И она пригласила внутрь, там у нее свечка горит, и она как вот последний смотритель вот этого храма, который, оказывается, никому не нужен, хотя стоит в центре города, от него там прекрасные виды. И это оказалось место, где были похоронены солдаты, которые когда-то брали Казань еще при Иване Грозном. И вот их останки там решили сохранить и сделали такую церковь на этом месте. И там внизу оказалось какие-то катакомбы, подвал, где хранятся мощи. Но я думаю, конечно же, они уже были давно разграблены, и там просто они уже для вида что-то положили. Мы спустились в эти катакомбы, там с этой свечой походили. Мне, конечно, было жутко. Я подумал, что это за бабушка, почему мы идем вниз. Ну, как бы ты сразу же воспитан на голливудских фильмах. Я думал, что сейчас что-то пойдет не так. Но в итоге мы обратно вылезли спокойно. И она говорит, что вот она следит за этим местом, потому что туда люди в неадекватном состоянии внутрь прибираются. И там уже и так тащить нечего. Но они все равно пытаются там что-то отломать, что-то навредить. И я вот был впечатлен ей, то, что она там сидит, и, по сути, вот единственный защитник этого большого храма, вот эта маленькая, очень бледная бабушка, сидящая на стуле посреди абсолютной пустоты со свечкой. Но потом я в один из последних визитов был в Казани, я снова пошел к этой церкви и увидел, что она уже окончательно закрыта, заколочена и заброшена. И бабушки там уже никакой не оказалось. Я уже рассказал, как церкви, по сути, привели меня вот к самому себе, ну, не в плане религиозном, а в плане более глобальном таком, так сказать, экзистенциальном. И после этого я вернулся как однажды в Удмуртию и снова заново ее открыл для себя, потому что я потом стал всякую историческую информацию находить, краеведческую, и оказывается, вокруг церквей-то было много, просто их разрушили. И вот эти вот все холмы, которые были там вокруг, и которые есть вокруг поселка, а там у нас такое придуралье, прикамье, из-за этого рельеф достаточно уже интересный начинается, везде какие-то холмы, все везде видно со всех сторон, и я на все это стал смотреть по-другому, потому что теперь-то я знал, что раньше вот на этих холмах блестели отблески куполов какой-то церкви, от которой вот остались лишь воспоминания и какая-то информация, а где-то остались руины стен и часть фундамента. И одну из этих церквей, оказывается, разбирала даже моя бабушка, когда была вот помоложе. Они туда приезжали со своими друзьями, им давали задания, и они вот на тележках по кирпичикам разбирали единственную церковь в округе, раскладывали ее в тележки и увозили в соседнюю деревню, а потом из этих кирпичей построили уже мебельную фабрику в советское время. И мне кажется, вот так многие церкви, они продолжают жить в каких-то новых своих перерождениях, в каких-то вот мебельных фабриках, каких-то домах культуры. Или когда в Москве я бывал, даже шел рядом с какой-то церковью, я видел, что вместо бордюра были частички каких-то старинных могильных плит были использованы. Так что, мне кажется, в России вот эти призраки бывших церквей, они повсюду присутствуют, даже не только вот в этих одиноких стоящих руинах.

0: Еще в школьные годы я столкнулся вот с явлением таким сращивания православия, милитаризма, власти. В Курской области школьники, ну и вообще какие-то экскурсии часто ездили в Белгородскую область, в такой поселок Прохоровка. Белгородской областью долгое время управлял губернатор, такой крепкий хозяйственник, снова вспоминаем это слово, Евгений Савченко. Он был супер православный. Сейчас, правда, выяснилось, что он в какой-то секте состоял, почитал бога Монастона некоего. Не очень хочется погружаться в это учение, честно скажу. Но в то время он прям подчеркивал православие. И в поселке Прохоровка, к годовщине победы на Курской дуге, это 93-й год, был построен храм тоже такой странной архитектуры, сочетания древнерусского, гражданского. И, честно говоря, уже как-то отдавало это совсем нерелигиозным. Вокруг были монументы войне, танки, еще чего-то. И он был тоже таким светлым более-менее. И на контрасте с заброшенными вот этими мистическими церквями для меня это было какое-то, ну, что-то не имеющее отношения к религии, а к чему-то, наверное, все-таки другому. Да, может, у меня своя вера, да, с этой иномирностью, заброшенностью, вот этой вот атмосферой мрака или еще чего-то. Но для меня, может, эта церковь действующая, даже которую не покорябали большевики, но там вот закопченные фрески, искренне верующие люди, которые тебе готовы рассказать ее историю, показать ее. Вот для меня это, наверное, идеальное пространство, которое я бы хотел увидеть. Но не эти суперсветлые храмы, это точно, в которых сейчас тем более поддерживают войну.
1: Тут могу добавить такую историю. Последний свой визит в Россию мы оказались неподалеку от храма Вооруженных сил Российской Федерации. И очень мои родственники захотели нас туда свозить, и мы в итоге туда поехали. И одно из последних мест, где я бывал в России, это вот этот храм. И мне даже сложно описать этот опыт, потому что это не выглядит как церковь, а внутри так это вообще просто... Мне показалось, что это вот такой мир Марвел, только на какой-то вот непонятной субстанции какого-то патриотизма, милитаризма и религии. И это вот все как-то смешано. Чтобы это было легко понять в такой футуристичный какой-то вид, что это даже не похоже на храм, это похоже на... Тут я воспользуюсь опять таким достаточно избитым сравнением, что это такой зиккурат. То есть это такое место поклонения, как будто бы это высечено из камня. Даже не храм, а такой просто монумент. Очень острый такой, грубый, серый. И, к счастью, это даже не похоже на храм. Это похоже действительно вот на объект, где ты должен чем-то восхититься. Как будто бы на войне нет горя. Как будто бы все, что было с нами, все эти беды, которые я ощущал чем-то, когда ездил по стране, как будто бы это все было с поднятой гордой головой встречено. И вот эти вот солдаты, которые там в мозаиках выложены, у меня это вызвало просто какую-то оторопь. Но мне показалось, что это такой действительно Диснейленд, который ничего общего не имеет ни с религией, ни с, как бы, с тем, как мир по-настоящему устроен. И самое главное, что когда я туда зашел, там было толпу людей, и дети, когда заходили туда, они

0: туда-сюда, я фотографирую все подряд. В общем, на самом деле, вот в этих маленьких поселках и не очень маленьких, эти местные некоторые церкви являются действительно местом, где люди могут в наше время такое напряженное найти все-таки действительно спокойствие и какую-то опору.
1: Друзья, на этом наш рассказ о церквях, религиозный рассказ заканчивается. Если хотите поделиться какими-то сокровенными мыслями на эту тему, пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы прочтем, послушаем голосовые сообщения, запустим в эфир подкаста, отправляйте их в Telegram @meduza_podcast.
0: Подписывайтесь, если вам нравится то, что мы делаем. Напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И, как сказал Андрей, да, если у вас есть какая-то своя уникальная, где-то в дремучих лесах запрятанная церковь, которую вы знаете, вы можете нам вот про нее рассказать. Спасибо вам еще раз большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
1: Пока.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения. Поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

боль с разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: Ну, сейчас было лучше.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

происходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки...

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Трепещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Я записывал этот эпизод, а он уже 11-й, с особенным чувством, потому что он сделан буквально по заказу слушателей. В третьем эпизоде подкаста, среди прочего, звучали фрагменты спектакля «Второй акт внуки», спектакля, сделанного 11 лет тому назад. И я полагаю, что интерес к тому проекту вызван в первую очередь проблематикой этого спектакля. Мы, авторы «Внуков», были одними из первых в российском театре, кто говорил об исторической и личной ответственности, о границах вины частной и коллективной. К счастью, возможность снова услышать спектакль «Второй акт «Внуки»» есть. За эти летние месяцы телеканал «Дождь» восстановил свой архив, и теперь снова доступна телеверсия спектакля. В марте 2014 года Анна Мангайт пригласила нас, авторов спектакля, Александру Поливанову и меня, в свою программу, которая так и называлась «Мангайт». Там мы говорили о проекте, о его содержании, проблематике, об исторической памяти, об ответственности и вине. И потом мы сыграли короткую, примерно 25-минутную версию спектакля. Спектакль в своем обычном сценическом воплощении продолжался около часа. И сейчас мы можем вспомнить эту телеверсию. Спасибо за это большое Анне Мангайт и телекомпании «Дождь».
1: Могу рассказать про деда, но сразу хочу предупредить, что у меня не очень полная о нем информация есть. Дед мой был начальником особого отдела МКВД по борьбе с бандитизмом. Потом был комендантом каким-то где-то, не знаю. Потом его вычистили, то есть какой-то из этих сталинских чисток попал. Но каким-то образом остался служить в системе МКВД СССР. Я опять же не знаю как. Вот, а умер дед в ссылке. Меня, кстати, назвали в честь его брата. Получается, моего двоюродного деда, но того я уже не застал. Не знаю, по рассказам семейства, оба деда были красивые, добрые, в общем, замечательные люди. Дом у деда был завалет дачей. Дед вообще, по рассказам, был довольно гостеприимный, он детей любил, вообще очень хорошо к людям, опять же, по рассказам относился. На даче этой были всякие замечательные там, собаки, лошади. Люди были замечательные на этой даче, зэки, которые за этим всем прекрасным хозяйством, собственно, и ухаживали. Дед был начальником участка на строительстве канала «Волга-Москва» в Яхраме. Вот. Ну а дача это лагерь, собственно, Дмитров-Флаг.
2: Ну да, я вот, например, деда никогда не видел. Он умер за год до моего рождения, и собственно, и все.
3: Нет, я своего деда очень хорошо помню. Но только я помню его таким домашним человеком в халате, который очень нас любил. Ну, то есть он был очень-очень нежный на самом деле. Меня, например, назвал фиалкой. Ну, может, я какая-то синюшная в детстве была. Не знаю. Вот. Ну, и эта нежность была во всем. Например, после ванны, после купания нас относили к нему в кабинет сказать ему «гуднайт». Вот. Ну, конечно, он был со слабостями. Например, он очень любил шоколад и хранил его у себя в кабинете. И оттуда мы его и приворовывали. И там прямо в кабинете съедали. Вот. Хотя, на самом деле, ну, он же хранил его не за тем, чтобы есть, а за тем, чтобы нам подарить там, на Новый год или на день рождения, потому что вообще нам не разрешали есть сладкое. Вот. А еще я приворовывала у него мелочь, потому что он же в основном за границей жил. В последнее время был послом в Вашингтоне. Вот. И все монетки, которые привозил, он хранил в кесете. Я оттуда их доставала и шла вниз, значит, спускалась во двор Дома правительства. И там эти монетки, значит, сдавала, меняла на что-то. Монетки, бритвы, Шеффилд такие очень острые, в станок вставляли железные. Вот, что еще? Ну вот однажды, например, мы украли оттуда же из ящика стола бланки наркомата иностранных дел. Сложили из них самолетики. А поскольку мы жили на 8-м этаже, прямо над театром эстрады, на набережной, очень красиво они так планировали вниз. Ну вот, понимаете, мне в принципе, с моим дедушкой-то было очень весело, понимаете?
1: Двоюродный дед мой, ну тот, да, в честь кого меня назвали, он был чуть младше моего родного деда, ну не сильно они вообще погодки были, но несмотря на то, что был младше, он деда моего по их этой служебной карьерной лестнице, значит, обогнал. Начинал он служить в уголовном розыске, а потом довольно быстро стал начальником уголовного розыска Москвы, то есть, получается, МУРа. Вот. А потом должность называлась то ли начальник милиции города, то ли начальник милиции Москвы, что-то такое. Но это же позже, в 30-е годы. У меня, кстати, дома где-то должна быть вечерка, как раз вот тоже 30-х каких-то годов, и там есть заметочка, точнее, даже не заметка, а официальное объявление о том, что состоится парад военный на Красной площади. Принимает парад, понятно, товарищ Сталин. Ответственный за проведение парада какой-то там или командующий маршал, не помню уже какой фамилии его. Вот. А вот организация, вся парада как раз, собственно, лежала на моем двоюродном деде. Я еще с ним, кстати, и полный тезка, и по имени, и по отчеству, и по фамилии. Расстреляли его то ли в 38-м, то ли в 39-м году, мы, собственно, так никогда и не узнали. Вот. А отец, когда называл меня в его честь, он, на самом деле, не так много знал про двоюродного деда. Ну, как бы некий набор таких вот базовых фактов. Начальник ВУРа, начальник милиции города, ну, типа, отвечал за организацию и проведение военных парадов на Красной площади. А, еще отец помнил, что когда они на служебном автомобиле двоюродного деда по Москве ехали, то он удивлялся тому, что все милиционеры, мимо которого автомобиль проезжал, обычно, значит, фунт вставали и отдавали честь проезжающей машине. Вот, собственно, все, что отец про деда двоюродного знал. То, что папа не знал про него, то, что двоюродный дед был членом тройки. И как член тройки подписывал расстрельные приговоры.
0: В телеверсии «Дождя» играли Анна Шмитько, Анастасия Патлай, Валентин Самохин, Иван Тимофеев и я. А в самом спектакле, кроме них, в самое разное время играли Юлия Аук, Женя Беркович, Светлана Михалищева, Ульяна Коптяева, Сесиль Плеже, Татьяна Владимирова, Анна Куненкова-Боголюбская и Светлана Голубева. Премьера спектакля «Второй акт внуки» состоялась в ноябре 2012 года в Сахаровском центре.
2: А дед, собственно, мой дед, дед происходил из большой еврейской семьи. У него было 3 сестры, 2 брата. Брата одного я немножко застал. Он был чекистом. Дед его тоже вытащил. Он служил, значит, в СМЕРШе. Вот. А после войны стал таким богемным. Там всякие сценарии писал. Вот. А мужем сестры дедовой был одно время Черток. Ну, такая известная фамилия. То есть один из самых страшных следователей НКВД. Вообще, я большую часть информации получил от родителей, но это было не очень просто, потому что там же все архивы уничтожены, они еще там все время меняли фамилии, они у них всех разные. Какие-то темы в семье наотрез отказывались обсуждать. Там, например, я очень плохо знаю родословную своего отца, но большинство каких-то фактов сообщалось, ну, таких, ну, байках застольных, ну, семейных разговорах. Когда уже потом сам стал интересоваться, почти не решался задавать вопросы, и из мамы клещами практически приходилось вытаскивать. А какие-то разговоры, ну, мемуарного свойства мне в то время в голову не могло прийти завести, поэтому информацию о том, в какой стране мы живем, я начал получать не от родителей. И вообще такая странная штука, что в нашей семье вообще как-то информация существовала немножко отдельно от людей. Вот так.
4: Да, у нас тоже привычки к тому, чтобы применять знания об отечественной истории к своей семье, обсуждать острые политические вопросы про свою семью не было. Обсуждать месяцами «Архипелаг ГУЛАГ», который мне родители давали читать, сколько угодно. Обсуждать острые вопросы отечественной истории сколько угодно. Применять все это к своей семье скорее нет.
3: Ну, моей маме ее отец велел, и она поступила на юридический факультет Московского университета. И там одним из ее учителей был Андрей Януаревич Вышинский. И вот о нем она до конца своих дней сохранила самые радужные воспоминания. И мне все время говорила, вот был настоящий профессор, так латынь знал. Я ей пыталась рассказать, что Андрей Януаревич был не только настоящим профессором. Я уже начиталась к тому времени «Архипелаг ГУЛАГ» и многих других вещей. Ну, мама, кстати, особенно не спорила, но говорила, ты знаешь, он был такой профессор, он так знал латынь, такие академические были у него лекции, и седина у него такая красивая. И приходил он всегда в безупречном костюме, и так он читал лекции в этой большой коммунистической аудитории. Я ей говорила, мама, ну как ты можешь так говорить? Это палач, который стоил жизни миллионов. Вот это я не знаю, говорила она, но лекции он читал замечательно.
0: К этой идее, идее документального спектакля на основе интервью с внуками тех, кто несет ответственность за преступления советской власти, Александр Плеванова и я пришли разными путями. И, в общем, будет правильнее сказать, что идея проекта именно в той форме, в какой он был воплощен, принадлежит именно Плевановой. Я задумался о чем-то подобном, когда на дискуссиях после моего спектакля «Груз молчания» зрители постоянно говорили: очень необходимый разговор, очень важно понять, как формировалось представление об исторической ответственности послевоенной и современной Германии, но почему же мы не обсуждаем ту же самую тему, только на отечественном материале? Вот послушайте, что говорил Юрий Сапрыкин. Он был ведущим одной такой дискуссии после показа «Груза молчания» в январе 2011 года.
5: То, что происходит сейчас, наверное, это не столько обсуждение спектакля, сколько обсуждение того, какое отношение этот разговор имеет к нам. Понятно, что ситуация, которую мы сейчас наблюдали, очень легко экстраполируется на наш опыт. И да, у нас тоже была страшная, трагическая, кровавая история. И да, как и герои этого спектакля, для многих из нас она не вполне является предметом нашей частной, семейной и личной истории. Да? То есть, как говорила Герда, героиня этого спектакля, наши родители знали о том, что происходит уничтожение людей, знали о лагерях, знали о репрессиях, знали о арабском труде, но нам хочется верить, что они не участвовали в этом. И, безусловно, в наших частных семейных историях за десятилетия накопилось множество фигур умолчания, множество эвфемизмов, которыми мы себя успокаиваем, да, мы знаем, что наши деды сражались на фронтах гражданской, не стараемся не думать о том, что фактически они убивали в этот момент своих братьев и людей, возможно, более достойных, чем они. Мы знаем, что наши деды строили заводы и фабрики и создавали советскую индустрию. Мы стараемся не думать о том, что, делая это, они очень часто использовали рабский труд заключенных или подневольный труд людей несчастных, бежавших от голода. Мы знаем о том, что наши близкие, наши старшие родственники защищали Родину. Мы стараемся не думать о том, что иногда это означает, что они попросту охраняли лагеря. И самое неприятное в том, что тот момент исторический, в который этот разговор, подобный этому разговору, был бы естественным и уместным, все больше кажется, что этот момент упущен, поскольку вы можете со мной не согласиться, но я не вижу какой-то общественной потребности в выяснении подробностей, в назывании поименно тех, кто поднял руку или тех, кто подписывал приказы. Общество молчаливо согласилось с тем, что эту историю действительно стоит закрыть. Что прошло, то прошло. И более того, простите, на государственном уровне, как мы все прекрасно знаем, вот это выяснение подробностей, называние имен сейчас очень часто называется совершенно по-оруэлловски фальсификацией истории, и с этой фальсификацией ведется некоторая борьба. Я позволю себе отвлечься на секунду, может быть, немного рассказать, может быть, немножко анекдотическую историю из своей семейной биографии. Моя бабушка еще до войны жила в маленьком уральском городе, работала в аптеке, и к ним в аптеку повадился приезжать симпатичный такой мальчонка. Приезжал он откуда-то из близлежащего села. Они, в общем, подружились, часто разговаривали друг с другом, там покупал какие-то там притирки и настойки. Вот, потом перестал приезжать, потом казалось, что это Павлик Морозов. Вот, этой такой удивительной дружбы, естественно, бабушка рассказывала об этом знакомым, так вот этого эпизода ее биографии оказалось достаточно, чтобы потом в течение десятилетий она была приглашаема в школы, на пионерские собрания, на какие-то юбилейные вечера во всех городах, где бы она ни жила, и выступала с воспоминаниями о пионере-герое Павлике Морозове. И, конечно, я понимаю, что, ну, вот так вот, по гамбургскому счету, можно было бы сказать: бабушка, ну, как ты могла вот столько лет рассказывать про этого
6: малолетнего, значит, подонка, да, который родителей своих сдал в руки палачей добровольно. Вообще, о чем там было рассказывать? Зачем ты все это делал? Я, конечно, никогда бы этого не сказал, в том числе и потому, что пока бабушка была жива, я... Подобно герою спектакля, опять же, Рудольф уходил там с горном и с барабаном, присягал, наверное, сделал Ленина. Да и вообще, вот задавая себе вопрос сейчас, а вот стоило бы ворошить эту историю или какие-то другие истории из моей семейной биографии, я не нахожу однозначного ответа. И хотел бы об этом, собственно, спросить у вас. Насколько для вас это является проблемой? Насколько для вас кажется правильным открывать сейчас этот ящик Пандоры, докапываться до подробностей своей семейной биографии, рискуя найти в них какие-то полезные и неприятные моменты? Случалось ли вам, может быть, в вашей семейной истории узнавать какие-то моменты, вызывающие чувство дискомфорта?
0: Бабушки и дедушки – персонажи спектакля «Второй акт внуки», а иногда прадедушки или родители руководили ГУЛАГом, были сталинскими министрами или офицерами КГБ. Когда мы брали интервью, нас интересовало не столько события и факты, сколько рефлексия наших собеседников. Поэтому наши респонденты, полагаясь на память или семейные воспоминания, или даже легенды, могли делать фактические ошибки. Но это несущественно. Все-таки мы делали спектакль, они писали учебник истории, и эмоциональная достоверность этих воспоминаний нам была куда важнее историческая. Тем более, что важны были не столько воспоминания. Настоящее нас интересовало куда больше прошлого. Что происходит сейчас? Как сегодня примириться с тем, что твой дед или отец несет прямую ответственность за преступления советского государства? Как люди, безусловно, гуманистических воззрений разрешают конфликт между естественными любовью и уважением к старшим родственникам и осознанием их личной причастности к преступлениям. Вот что говорит о проекте «Второй акт внуки», о том, как он создавался, Александра Поливанова.
7: У нас надо сказать, что вот вы в самом начале сказали, что вот исполнители террора. И это не всегда исполнители, буквально исполнители террора. И среди наших респондентов есть внуки людей, которые, в общем, непосредственно к террору, ну, не совсем имели отношения, а просто они были как бы частью там машины пропаганды. И какой-то еще, но, может быть, ну, у них есть там много разных там причин, как они могут объяснить, что они о терроре, может быть, и не знали. Ну, по крайней мере, могут
8: это говорить. Для вас это тоже не очень четкая классификация.
7: У нас среди наших респондентов, у нас их было 10, и дедушки, бабушки, отцы и прадедушки, они были самыми разными. И кто-то были действительно довольно страшными людьми, там кто-то были просто там министрами в сталинском правительстве, кто-то был, но министрами не самыми карательными. И, в общем, мы не давали специально оценок, что кто-то более виноват, кто-то менее. Таких оценок ни мы, ни, собственно, наши респонденты. Ну, в смысле, они выносили свои оценки своим дедушкам, бабушкам, но друг другу они не выносили. Про одного человека я узнала просто потому, что он где-то в каком-то интервью проговорился, и, ну, я его тут же нашла. Кто-то тоже сказал это в какой-то момент публично, и я там как, там... дочь полковника КГБ, что-то такое, и, ну, я тут же схватила этого человека в коридоре и спросила, можно ли с ним записать интервью. Но, в общем, мы в этом смысле, у нас был некоторый принцип, что нас не интересовали люди, которые бы, ну, как бы, которые как-то поддерживали взгляды своих дедушек и бабушек и разделяли их, что ли, идеологическую программу.
8: То есть среди детей человек нет сталинистов?
7: Не было сталинистов, нам это было не так интересно. То есть это может быть интересно в другом проекте, но в нашем проекте нам было очень важно, чтобы этическая программа внука, она как бы не совпадала с этической идеологической программой. Нам было важно, что все наши респонденты, они как бы довольно определенно относятся к советскому режиму. И как бы, по крайней мере, формально, они как бы, ну не формально, а как бы если их спросить, как вы относитесь к советскому режиму, то все они скажут, да, конечно, это преступный режим. Совсем другое, когда начинаешь как, уже разговаривать непосредственно про дедушку, бабушку. Ну и здесь как бы вот и открываются все эти проработка, непроработка, конфликты.
0: Мы играли спектакль «Второй акт внуки» 2 года. В Сахаровском центре, в музее ГУЛАГа в Москве, в Базеле, Красноярске, Петербурге, Рязани и Нижнем Новгороде. Читки пьесы проходили в Лондоне и Оксфорде. В Лондоне вышло двуязычное русско-английское издание пьесы с замечательными комментариями, которые сделал переводчик. Это пьеса на английский, но Бергстедт-Брин. Последний раз мы показывали «Внука» в декабре 2014 года в переполненном зале Сахаровского центра. Но и 9 лет спустя, мне кажется, что этот разговор нужно продолжать, тем более сегодня, когда споры о личной и коллективной ответственности звучат все громче.
2: У нас есть такая комната большая, кабинет, то, что называется, и там такие высокие стеллажи со стеклянными крышками, шведские полки, так называемые. Я там в детстве спал иногда. Вот. И в детстве, с тех пор, как читать научился, ну вот основное чтение. Крешки книг, названия, авторы, там, альбом по искусству, ну, все на свете. Дед же, он был библиофил, у нас вообще библиотека-то замечательная, на самом деле, там издание 16-17 века, например, Пушкин прижизненный. Ну и да, это было связано с тем, что дедушка занимал такую должность. Вот, к чему? Например, там, в этом самом кабинете, долгие годы до недавнего времени хранились такие подушечки с траурной окантовкой, с орденами и медалями деда. Там, причем там серьезно, там орден Ленина, два ордена Отечественной войны, причем они боевые, оба ордена Отечественной войны, медали многочисленные. Но это было как, ну, деталь интерьера, ну такой дизайн. Да? Вот. А еще там хранились книги, которые дед написал, он много чего написал. Ну, там учебники по марксистско-ленинской философии, потом была такая замечательная серия про детские годы Ленина, называлась «Ленин в Поволжье». Вот. Еще он издавал «Рабочий фольклор». К чему, собственно? Это одно из основных воспоминаний детства, связанных со средой, в которой я живу. То есть вот ордена за стеклом и книга дедушкина «Ленин в Поволжье». Вот. А у нас, например, еще, кстати, хранится сигнальный экземпляр мистера Твистера с иллюстрациями Лебедева и подписью Сталина. Красным карандашом. Так, можно разрешить. Ты говоришь, раритет, серьезно, да? Ордена же, на самом деле, мы же незаконно их храним совершенно, их же давать положено. Потому что вот эти подушечки, это вот то, что несут за гробом. Вот ордена эти, да? То есть рос я немножко в такой траурной, похоронной атмосфере. Красное и черное.
4: Легенда моей бабушки была не в том, что она много лет работала в цензуре, а в том, что после работы в цензуре она стала главным редактором издательства «Наука», инициировала издание всего Джеральда Даррелла на русском языке. Но дело в том, что мне самому не приходило в голову спросить, чем она занималась до того. В моем сознании и времени такого не было. 50-е годы. Что могло происходить до 50 какого-то года? Я тоже не спрашивал.
7: Мои родители, на мой взгляд, были не худшие люди в этой системе. И папа в своей организации был совсем не худшим человеком. Мне рассказывали, что он пытался помочь некоторым людям, иногда очень своеобразно это делал. Ну да, конечно, они ответственные, они за все ответственные. Особенно папа, который, имея расстрелянного в тюрьме отца, не должен был идти работать в Комитет государственной безопасности. Я все время думала, вернее, они мне все время говорили, что дедушка в 1938 году умер от туберкулеза. Он был шахтером, комсоргом какой-то шахты в Донбассе. Это профессиональная шахтерская болезнь. Такой молодой умер от туберкулеза. И только где-то в 89-м или 90-м, то есть за 2-3 года до смерти, мне отец сказал, что деда в 1938-м расстреляли в тюрьме, а бабушка его мать скиталась по всяким станицам, меняла место жительства каждые 6-7 месяцев, чтобы не нашли. Я говорю, ну, папа, что же ты молчал все эти годы? Это как? А он мне, да ты антисоветчица, у тебя язык как помело, тебе скажи. Не должен был он идти работать в КГБ.
1: Я просто подумал о том, что ведь что-то заставило, да, обоих моих дедов окунуться вот с головой в этот котел революционный. И мне кажется, я какой-то ответ такой для себя нашел. Мне кажется, что в начале века, я имею в виду 20 века, естественно, огромного количества людей в России было ощущение того, что надо что-то менять. Ну, я имею в виду тот режим, который к этому времени существовал, царский, он настолько прогнил уже весь, да, что не менять его, да, было невозможно. Вообще, если почитать воспоминания той эпохи, мемуары писателей, поэтов, у очень многих можно вычитать очень схожую мысль, похожую, да? Вот они описывали состояние, что мы все дышали воздухом революции, да? Мы жили ожиданием перемены революции. И мне в какой-то момент вдруг показалось, что если бы я, например, вот лично жил в то время, то я, наверное, точно так же, как оба мои деда, относился к этой системе. Точно так же. Более того, для них это все, конечно, было усугублено еще дополнительными всякими препонами из-за их еврейской национальности, что, естественно, их дополнительно стимулировало присоединиться к революции. Вот как я себе это объясняю, да? Но это только половина этой истории. Половина правды для меня. Потому что вторая заключается в том, что мне очень хотелось бы посмотреть в глаза этим двум людям, двум моим дедам, да, и сказать: ребята, ну кто же вас просил становиться лучшими-то учениками, а? Потому что оба были как раз из лучших.
3: Слушайте, ну я более чем уверена, что никто из них не участвовал. Ну, по крайней мере, за своего дедушку я могу отвечать точно, что он, участвуя в революционном движении, не полагал, что они построят такое тоталитарное государство. Нет, это совершенно точно, потому что, ну как, он же сидел в Киеве, в тюрьме, где сейчас Тимошенко, кстати, сидит. Бежал, попал в эмиграцию, да? И он влился в это революционное движение просто потому, что он видел, что что-то происходит не так, да? А так получилось, что в его характере, да и в принципе в характере практически всех членов нашей семьи есть такое чувство внутренней справедливости. И оно там в моем брате, который выходил на Красную площадь, там, во мне, которая участвовала в диссидентском движении, оно есть. И поэтому мне очень легко представить себе человека, который видит, что что-то происходит не так, что что-то можно сделать, это как-то исправить. И, конечно, он предпринимает какие-то попытки это сделать. Угу. Другое дело, что все это не без авантюризма, конечно. Это все было пропитано авантюрой. Да? И дедушка был ужасно шебутной, у него там Ленин что-то писал, он перенаправлял деньги на распространение искры. Там, у него была партийная кличка Папаша, да? Там, экспроприация банков, закупка оружия. То есть все это было полноценная революционная борьба. Да? Но при этом, как бы по своему опыту участия в диссидентском движении, я могу очень четко сказать: ты начинаешь что-то делать, ты в это втягиваешься, ты как-то копошишься, и это дико втягивает, потому что, понимаете, это же все ужасно опасно. Угу. Понимаете?
2: Вот у меня, ну да, наверное, у меня есть ощущение, что я исправляю ошибки деда. С другой стороны, мне достаточно сложно вычленить его ошибки. Вот есть такая как бы семейная история, что дед вот прочел Сталина и прям так высказался, да, если бы я был Сталиным, я поступал как он. Ой-ой-ой. Ну, серьезно, да, ну как бы, что имеется в виду? То есть понять логику Сталина. Нет, окей, у деда были ошибки, но он так думал. Он был искренним, да, там многие его заблуждения были губительны, многое из того, что я сейчас делаю, вероятно, какая-то такая подсознательная попытка исправить. Я пытаюсь, я вообще думаю даже, что там вся моя горячность по поводу иллюстрации связана с тем, что дед мой был высокопоставленным человеком в сталинской системе. Но с другой стороны, еще с другой стороны, это не только подсознательно, это еще и наследственная попытка изменить ситуацию. Потому что у меня, как у деда, у меня как, ну, шило в жопе, как сказать. Ну.
9: Мой отец, он работал в Эфиопии, в Японии, в разных странах. У меня где-то валяется вырезка из японской газеты «Асахи». Там фотография, я и мама отплываем из Японии на теплоходе, и подпись: жена и дочь русского шпиона возвращаются в СССР. О. Ну, не был он, конечно, никаким шпионом. Работал под крышей торгпредства, ну, занимался, ну, как это называется, техническая разведка.
3: Нет, не шпион.
9: Ну, в общем, ну, он тырил разные секреты. Ну,
3: очевидно.
9: Но то, что не продавали СССР напрямую, через каких-то людей, посредников, ему в середине 80-х даже грамоту выдали о том, что его деятельность принесла СССР доходы на 5 миллионов рублей. Тогда это были безумные деньги по тем временам советским. Он очень этим гордился. Грамоту не показал, но сказал. При этом был довольно сильно выпивший. Ну, не особенно пил, но как они все. Но папа умер в 92-м году. Ну, такая классическая, почти античная смерть. Рухнул тот строй, и он совершенно не смог при новом. Ну вот он не мог принять все эти перемены, все это новое, не мог на все на это даже смотреть. При этом он не был особенно большим сторонником старого. Он хорошо знал ту систему, хорошо знал ей цену. Но вот умер он полковником Комитета государственной безопасности с боевыми орденами, и с этой системой он и ушел.
4: Когда где-то в 70-е годы, в конце 70-х, моя мама читала 1984 год Оруэлла, она по устоявшейся привычке пересказывала содержание книги бабушке пересказывала и говорит, он все предельно точно описал про то, как существует наша страна, все в мельчайших деталях. Ну, конечно, Министерство правды – это такая гипербола. Тут бабушка как-то посинела, покраснела, позеленела и спрашивает, а как ты думаешь, чем я занималась в главлите?
2: А вот видите, как все близко, да? А дед же в 30-е годы был, ну, он прям был руководителем главлита. И там, кстати, даже в переписке Пастернака с Фрейденберг есть такое упоминание, что, мол, дед такой нехороший человек, что-то мне пропустил. Да, а потом дед был замнаркомом просвещения, а наркомом был Бубнов. Тоже старый большевик, не любил интеллигентов, деда считал недобитым интеллигентом. А дед действительно, он выглядел интеллигентом, он там в песне ходил, я не знаю. Вообще говорят, что я на него похож. Вот, с Бубновым дед ссорился все время. В 37-м году они так поссорились, что Бубнов запустил в деда пресс-папье. А дед письмо написал. Ну, понятно, да? Написал письмо, прям Сталину написал, отправил. И ночью с ним случается тяжелейший инфаркт. 8 месяцев по больницам, по санаториям. И ирония судьбы в том, что, видимо, это его и спасло от уничтожения вместе со всем наркоматом. Ну, так семейная легенда гласит. Ну, во всяком случае, после уничтожения того наркомпроса дед уже больше руководящих постов не занимал.
4: Для моей бабушки это не было вопросом личной морали. Нет, скорее все-таки личной морали, чем общественного блага. Потому что она закончила школу, университет с дипломом преподавателя истории, и поняла, что не может пойти в школу, она не может врать детям. А вот идти работать в главлит она может, потому что, ну, есть совершенно четкие правила цензуры. Перечень запрещенных тем, запрещенных авторов, запрещенных книг. И если не она цензурирует, то цензурирует кто-то другой. Техническая работа. И вот она 3 года занималась периллюстрацией, а потом она попала на главпочтамт. И вот там начались определенные морально-этические проблемы. Потому что она-то думала, что она приносит себя в жертву технической работе, чтобы быть в ладах своей совести. Но на главпочтамте она понимает, что ей нравится эта работа. Потому что кто-то кому-то будет посылать Хемингуэя. И она этого Хемингуэя берет, уносит домой. И только потом возвращает в спецхран. Это все знают, что так делают. В общем, это не запрещали. И, естественно, в это втягиваешься. А потом там в главлите их начинают учить иностранным языкам. А ничего так бы моя бабушка не любила, как изучать иностранные языки. Вообще всячески повышали их квалификацию. Они начинают читать про то, что происходит на Западе на иностранных языках. Они в курсе западной мысли. И, в общем, цензоры становятся самыми образованными и компетентными людьми в стране. И, естественно, от этого вырабатывается совершенно определенная интеллектуальная зависимость.
9: А про маму мне только после ее смерти ее подруга рассказала, что в Японии мама, оказывается, работала на прослушке. Я как-то этого не ожидала. Я хорошо помню эти годы. Помню, что нас посольский автобус каждый день отвозил в нашу посольскую школу, а мама на какую-то работу ходила. Но я даже не задумывалась, на какую именно. И мама мне никогда об этом не говорила. После папиной смерти мама очень тяжело болела, и последние 5 лет мы буквально с ней прожили на 15 этаже онкоцентра на Каширке. И в эти годы мама мне много о чем рассказала, практически всю свою жизнь, но об этом никогда не упоминала.
10: Слава богу, что дед не подписывал пакт Молотова-Риббентропа. Потому что, ну, фактически Гитлер нас спас, его спас. От позора, от смерти, я не знаю от чего. Потому что дед, когда выступал на Лиге наций, он честно говорил о Гитлере, об опасности. И мне кажется, после этого он просто не мог бы его подписать. Ну, потому что известно, что Гитлер за один стол с евреем бы не сел переговоров. И поэтому как-то нас... Но, честно, мне кажется, что он не стал бы подписывать. Я не знаю, правда, но его, он бы уже отказался, его бы арестовали. Он не стал бы подписывать, мне кажется.
9: Я своих родителей, особенно, честно вам скажу, папу, я их очень любила. Папа был очень добрый. Именно благодаря папе у меня было очень счастливое детство. Мама была человеком с более резким характером, а папа был добрее гораздо. Ну и, вы знаете, я как-то воспринимала это как данность, что ли, что вот да, они работают в этой организации, ну вот работают. И ведь, понимаете, они и сами прекрасно знали цену этой организации. Ну, конечно, если бы был Нюрнбергский процесс у нас, то, я думаю, какая-то участь их бы постигла. Особенно папу точно совершенно, а с мамой не знаю, просто не знаю. А папу бы какое-то разбирательство, а может быть, даже и наказание постигло. Вообще, я думаю, что если... Ну, то, что у нас не было ни Нюрнбергского процесса, ни люстрации, это одна из главных причин, почему мы сейчас оказались там, где мы оказались.
10: Однажды, я очень хорошо помню этот момент, дед встретил меня в коридоре. У нас была очень большая квартира в этом доме на набережной, и комната объединяла такой широкий-широкий длинный коридор. Мы там даже на велосипедах катались и устроили такое двустороннее движение. И вот в этом огромном коридоре девушка встречает меня, смотрит на меня задумчиво, говорит, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Ну, у меня сердце в пятке, да, я вспомнила все свои валютно-обменные операции с мелочью, там, бритвы, все это. Вот. И мне ужасно страшно, и лет мне там, например, 6, потому что когда мне было 7, дедушка уже умер. И он говорит это про серьезный разговор, а времени у него на тот момент почему-то не нашлось. Ну, не знаю почему. А у меня до сих пор такое ощущение, что вот этот серьезный разговор, что он должен состояться, понимаете? Вот это как Дамоклов меч, который висит над тобой. Висит надо мной этот серьезный разговор.
0: С вами были подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без

0: радио «Сахаров». Мы говорим о мире.
1: Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду или можешь, например, инвестировать в Кавачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава-чая», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще, что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен Ютуб в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава-чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава-чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
4: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
4: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
4: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить? И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
4: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
4: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется, работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это ты такое делал.
3: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
4: Хорошо.
3: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея это все-таки была твоя, да.
4: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
4: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну... Как бы вообще сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что, что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтерские организации тогда появлялись как грибы.
3: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе, мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что типа хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все уже было, все было устроено совершенно по-другому.
4: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То есть это все время менялось, и какие-то долго проекции, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
3: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
4: Благодаря подкасту «Кавачай».
3: Я была найдена.
4: Найдена.
1: Сханчена.
4: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что, и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
4: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональный массажистский красильщик, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки. И в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
4: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Аня, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
3: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала, потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Илюха, ты когда вот ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
4: Да не отлично реагировали.
3: Я ездил один раз с Ильей.
4: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
4: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как как бы от лица Ковача.
4: Ситуация заключался, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуация заключалась в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я почему про это говорю, что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
4: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими, что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину, а про Украину, но русня, да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
4: Ну, бывает такое, знаешь, случается. А особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи. Ну.
3: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
4: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Я, что ты думаешь? Я абсолютно не верю. Когда дождь идет, знаете, вот этот...
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
4: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми. С россиянами общаешься, все, дорогу, да, общаешься с украинцами. И ты все время получаешь ответ. Типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Начинаешь... Вот делаем мы, не знаю, благотворительность, и делаем мы... начинаем общаться с благотворительными организациями в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
3: Это правда.
4: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать, а тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, я совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаст Ковача, я только приветствую такой...
4: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие, на самом деле. Особенно вот эти 2 года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно, потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно. Потом тебе задавать вопросы, и выясняется, что это все вот предположения, как ты думал, как надо там не стараться, выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки. Все, на самом деле, понимал неправильно. Поэтому завели в Slack'е канал «Контекст», где обсуждали разные... Когда ты хочешь что-то сделать, ты спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделаете вот так? Угу. На основе этого можно издать небольшой... карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
4: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
1: Ну да, да-да-да.
3: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
4: Так.
3: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по... МСК.
4: Ой-ой-ой.
3: И вот, ну, как бы, вот в службе поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
4: Ну, тут как бы, тут можно было бы догадаться, да, но, в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
1: Да, ну, у нас-то в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
4: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
1: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
4: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
1: Я и хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
4: О, Господи, Михаил нас слушает?
1: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный ТикТок и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
4: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
1: Как все к этому пришло и почему?
4: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22-го года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко не оправданный в том смысле, что, ну, вообще, ну, в смысле, проект в том виде, в котором он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформой. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что, ну, мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
1: Например, меня.
4: Да, я тебя люблю, да. Вот, но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да. Сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да. И таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
1: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
4: Да, ну, приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот. Не говоря о том, что, как бы, конечно же, сейчас я уверен, что люди медленно, но отписываются.
1: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
4: Ну, хорошо, Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у служб поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полуши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
1: Ну еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только, даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительный, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много давал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
4: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, то, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то, ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой», и собираем деньги в Украину, и уже собрали 200 тысяч, а к концу года за 500 000 выйдем, ну так точно, скорее всего, хорошо выйдем за 500 000. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся. Оказалось не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за 3 дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города, потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей, потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-то новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свое изначальное мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
3: Я думаю, что у службы поддержки у нее вначале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта функция, вот происходит ад, распространите. И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще мы жили как бы на этом вайбе, как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях, разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
4: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
3: Да.
4: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция распространите, специальная функция распространите, в таком виде не нужна. Это не только распространите, то есть это посмотрите, это возможно. Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние 2 года, это занимает 47-е место, условно. Да? Ну, понимаете, условно цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, всеюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
3: Очень поздно.
4: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да? Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
3: Ну, ты делаешь как Медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
4: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что ну как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это же было, и это уже было.
1: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы кто не то, что... Ну, как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
4: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
1: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
4: Гораздо больше.
1: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
4: Да, я провалился как 2 нации.
1: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
4: 2 по цене 1.
1: Да, господи, 2 нации по цене 1. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить, на самом деле, ну, такое, не знаю, я не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос, но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас, с совершенно жуткими последствиями. Значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал ну, такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно это сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
4: Просто так и задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать, у нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать. пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
3: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая, жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто... И у меня... Я такая... Что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником. Он просто сидел где-то, наверное, на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал, типа, шаржи. Зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
4: Но теперь он может продать все эти шаржи?
3: Да.
4: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
1: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
4: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам. Да,
1: приятного прослушивания.
3: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
1: Вообще позиция хорошая, конечно, даже, я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но, с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
3: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
4: Да,
1: хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
4: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывают проекты, которые говорят, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории.
1: Угу.
4: Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но нужно важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело — это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое — это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки.
1: Угу.
4: Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
1: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
4: Просто передать, и все равно типа, кто-то должен заниматься, понимаешь?
1: Угу.
4: Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа.
1: Угу.
4: А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
1: Ну, то есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
4: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
1: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
3: Это и не поражение, Леш. Это просто, ну, типа...
4: Да не, мы вообще молодцы.
3: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
4: Хорошо. Значит, у нас было 3 части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета повыкладываем некоторое количество материалов. разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, оно проделало двухлетнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть трое детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
1: Пожить.
4: В принципе, пожить, да. Нормально.
1: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
4: А то что-то делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
1: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый, я бы сказал, самый незаслуженно ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Кавачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
3: Да? Прости, да?
4: Как кто?
1: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
3: А, ну это только Саша и все.
1: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
4: Но звучит хорошо, так.
1: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
4: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
3: Не вариант.
4: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
3: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать. Наставим.
4: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
1: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
4: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи. И что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: «Ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше». Потому что это просто психологическое издевательство.
3: Да, мне кажется, что у нас еще есть, конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и два года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
4: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
1: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Кавачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
4: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
1: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Кавачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
4: А могу съездить в отпуск?
1: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
4: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь, и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь оттуда. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
1: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
4: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинают дико хейтить. Это гораздо сложнее. Отпуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
1: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать...
4: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех заокеанских не хватало очень.
1: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
4: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
1: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди, И каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого.

0: Mission. И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать, как бы всегда был один человек, который был не согласен.
1: Боже мой, его назвать.
0: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен. И в конце концов мы поняли, что мы, блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И на это было так важно все эти годы, и это действительно очень хочется не потерять.
1: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал, смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
0: Ну, как здорово.
2: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как бы типа того... Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку завершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
0: Значит, возьмите склейка слушателей в интернете такое.
2: На скорости 1.5, да.
0: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляемся.

0: Это было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст Квача, а именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
1: Че,
2: ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пиронов, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемся.
2: Пока-пока.

0: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называя, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-то вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Елена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить. Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают.
1: Да, да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: хороший
1: большой.
2: Хороший вопрос, да.
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже, как некоторые отчасти, там, трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы в другим аспектом, не «Popcorn Books», а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт, то есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательным Яган Джабаровой. «Руки женщин моей семьи» были не для письма. Яган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из телеграмма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
3: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: да, бесплатно нужно... можешь скачать.
3: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
1: не,
3: пережить.
1: Ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
3: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно,

0: Один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, но не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
0: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
0: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова.

0: Нова, владелица и директор книжного магазина «Бабель Букс» в Берлине. До скорых встреч!
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о инициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отчет этого советского мира и постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь и перестройка, революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 1985 года, и особенно после 1988 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения, то есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 1979 году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он отправляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
0: Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
2: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина, собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота и электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.

0: хочется гулять, а нам...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийно-либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Куда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.
2: Теперь...

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые перевернут историю, люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге в массовом порядке выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не имеет никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику в его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 89 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы, в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда и все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше, конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше, самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого, вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый, он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнего кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить. Либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь, возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента. А с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции, и, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее, те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 54 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 68 году, а Илья Кричевский в 63 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать из Руста. Помните этот его прилёт в 87 году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции, Кричевский. Другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% – это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать? Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Привет! Это «Краткая теория всего» – подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем этот сезон при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю с СММ-щицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем антропологический роман Анны Клепиковой «Наверное, я дурак».
0: «Наверное, я дурак». Антропологический роман. Анна Клепикова, издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018 год. Это научная работа, замаскированная под роман. Антропологу Анне Клепиковой нужно было писать кандидатскую диссертацию, и чтобы собрать материал, она волонтерила в двух учреждениях. В детском доме-интернате для детей с нарушениями развития и в психоневрологическом интернате для взрослых. Результат – кандидатская и роман, основанный на ее полевых дневниках и записях, в котором подробно описана жизнь людей с инвалидностью и то, как санитарки, воспитательницы и волонтеры влияют на эту жизнь. Сегодня поговорим о том, в какой ужас может превратиться банный день и почему не надо искать границу между людьми и животными. В прошлом выпуске мы с тобой обсуждали подростков. Кринж.
1: Или имба.
0: Или имба. Узнаем из отзывов. Вот. Ну, в общем, обсуждали подростков, которые такие, как бы, полудети, полулюди. Уже есть тело, уже немножко подрос мозг, но прав только наполовину, как у дееспособного человека. И я предложила обсудить следующим роман «Наверное, я дурак» про людей с нарушениями развития, детей с нарушениями развития, детей с инвалидностью. Разные есть формулировки, мне кажется, мы разные их будем использовать, потому что это люди, которые недееспособны и вряд ли когда-нибудь станут дееспособны. У них просто, ну, они не вырастут из этого состояния и не приобретут автоматически какие-то права. Вот, и вообще меня эта книга «Наверное, я дурак» ужасно впечатлила, когда я ее читала еще там лет 5 назад, впечатлила сейчас снова, когда ее перечитывала. И я хочу начать с обсуждения одной сцены. Это такая зарисовка про банный день в детском учреждении.
1: Да, давай мы сразу обозначим. Это ДДИ, то есть это детский дом для детей с инвалидностью. И это очень специфическое учреждение.
0: И банный день там тоже очень специфический. Это наверняка не то, что вы себе представили, как, типа, не знаю, банный день в лагере у детей. Все идут в баню.
1: Мне кажется, я больше никогда не буду воспринимать слово «банный» как раньше. Я так люблю слово «банный». Оно такое вот именно про чистоту, пар, радость, расслабление. Больше нет.
0: Вот. Ну, в общем, в чем суть? Анна Клепикова приходит первый день волонтерить в ДДИ. Первый же день — это банный день. Такой день у детей раз в неделю. И все это абсолютный хаос, потому что там дети очень разные, в смысле от тех, которые вообще не могут, ну...
1: Ничего, буквально ничего, они практически не двигаются вообще.
0: Да, да, до тех, которые, например, не знаю, могут ползти, у которых, например, верхняя часть тела ок, например, ходить они не могут. Или, например, наоборот, дети с ментальной инвалидностью, но которые, типа, хорошо ходят, двигаются, руки, ноги на месте. И вот весь этот хаос надо как-то помыть. Работницы кого-то, значит, раздевают, кто-то раздевается сам. И буквально меня, честно говоря, вот поразило вот это простое предложение, что дети ползут в ванную комнату. Меня это как-то вообще это первое, что меня, ну, ужаснуло, потому что я представила, как бы, ну, вообще ползут по полу. Голые дети ползут в ванную. И там много-много разных деталей, но, например, после каждого мытья не смывается ванная. В смысле, не смывается вода оттуда. Потому что, типа, не хватает времени, у работниц этих, значит, нянечек вообще такая логика, что, типа, да чё они, ну, они же не шахтеры. Там глава называется «Не шахтеры», чё они? Они же там нигде на улице не ходят, как бы, они не очень грязные, хотя Анна пишет, что вообще-то вода там уже коричневая. Ну, типа, и следующий ребенок туда же погружается, что погружают их грубо, что, с одной стороны, это можно понять, потому что у многих детей так называемые спастичные тела, я так понимаю, которые...
1: Спастика – это когда у тебя мышцы резко зажимаются и не разжимаются спокойно по твоей воле.
0: В общем, тяжело этих детей, ну, тяжело с ними управляться, тяжело их положить в ванну действительно аккуратно, они просто еще как бы тяжелые дети.
1: Это сделать, чтобы они не утонули.
0: Да, дети, если что, это имеется в виду до 18 лет. То есть там может быть как 6-летний малыш, который, не знаю, не ходит, и ты его можешь в ванну погрузить, так и 17-летний довольно большой ребенок, который при этом лежачий, например, его надо тоже как-то опустить. Вот, и там нет никакой приватности. Своих мочалок у детей нет, то есть там типа общие просто мочалки.
1: Более того, вспомни, что они у них теоретически есть, но никто не помнит о том, чьи они, так же, как и из пеленки, которую используют вместо полотенец, которые тоже на самом деле как бы для проверок есть.
0: А по факту их экономят. Да, и завершается эта процедура мытья стрижкой ногтей. В целом, стрижка ногтей другому человеку довольно интимный акт. Особенно стрижка ногтей на ногах. А теперь представьте, что это дети, у которых различные физические особенности, дети, за которыми ухаживают, конечно, врачи какие-то, но до чего-то просто у них то ли не доходят руки, то ли они забивают, то ли им кажется, что это не надо лечить. И вот Анна описывает, как ей надо постричь ногти, пораженные грибком, толстые, как бы их тяжело постричь. Ни о какой вообще дезинфекции там речь не идет. Она пытается как-то протирать спиртом после, ну, вот детей с грибком инструменты, потому что ей уже самой стыдно. Она описывает, как, ну, я просто не могу как бы позволить себе дальше как-то этот грибок распространять. От этого запах исходит от ног, и вообще от всех детей исходят запахи. И она признается, что она двум детям просто не смогла постричь ногти. Ну, типа, у нее не получилось вообще. И что она испытывала стыд, и как бы она должна была это сделать. А с другой стороны, она говорит, меня никто не предупреждал. Никто. Там были какие-то подготовительные 2 дня, какие-то мини-курсы волонтеров. Никто не предупреждает об этом количестве физического...
1: Физиологического, я бы сказала. Такое,
0: да, физиологического, да. С которым вот волонтер и нянечки каждый день сталкиваются. Вот, и это просто одна открывающая практически сцена этой книги. Она вся состоит из таких подробных описаний быта, которые вообще-то скрыты ото всех. Это очень закрытое учреждение. Туда невозможно просто сказать, а давайте я навещу детей. Туда никак не попадешь, кроме как через волонтерскую организацию. Вот, и это вообще одно из немногих описаний, кроме журналистских, собственно, быта таких учреждений.
1: Я очень хотела прочитать эту книгу тоже давно, но я знала, что мне будет прям тяжело ее читать, будет прям плохо, потому что я, ну, очень хорошо начинаю представлять себе все по жизни, потому что я мега сопереживательный пирожочек, вот. И я помню, как читала материалы журналистки Елены Костюченко про психоневрологические интернаты, которые ПНИ. Кроме того, я много лет так или иначе тоже занималась то волонтерством, то какой-то еще помощью разным фондам, и поэтому, в принципе, это темы, которые мне достаточно близки и понятны. Но это не является противоядием к тому, что ты узнаешь в этой книге. Вот. Как книга устроена, да? Она состоит из 2 частей. Первая часть посвящена ДДИ, то есть детским домам, вторая — ПНИ.
0: Если что, еще логика такая, что дети из ДДИ потом переходят в ПНИ. Просто вот как по накатанной дорожке.
1: И, в общем, Клепикова сначала приходит в ДДИ и рассказывает нам про детей, потом про работниц, про быт и про какие-то разные составляющие этой структуры, этой институции. То есть вот что в ней вообще бывает. Расписание, обходы, вот. А, значит, вторая часть про ПНИ тоже таким же образом созданная. Каждый рассказ такая маленькая главка. Но поскольку это изначально текст, завязанный на диссертации, казалось бы, ты ждешь там научной части большой сразу. Ее там большой сразу нет, но есть сноски и комментарии, которые дает научный руководитель Клепиковой, антрополог Илья Утехин. И то, как он дает этот комментарий, это тоже отдельная история, потому что в нем гораздо больше антропологии, отстранения и такого взгляда со стороны, который очень-очень специфичен.
0: Особенно после книги, как бы, мне кажется, хорошо, что он стоит в конце, а не в начале, что это послесловие, а не предисловие.
1: Да, я думаю, это специально.
0: Да, конечно. Я думаю, это специально, потому что взгляд отличается. Типа, у Клепиковой она одновременно остается антропологом, в смысле, что она вот на все, я себе так представляю антропологов, что они вот заходят в какую-то, не знаю, среду, и они на все смотрят немножко как инопланетяне. Типа, они представляют, что я, вот, я не человек. А как вы едите? А как вы разговариваете? А как вы решаете, вообще микроскопические проблемы какие-то бытовые. И это для меня очень интересный взгляд, потому что он в том числе позволяет посмотреть со стороны на типа привычные вещи. Или понять, что то, что я считаю нормой, где-то в каких-то местах нормой не является. Вот. И она, короче, с одной стороны антрополог, а с другой стороны она включает туда свои эмоции довольно много и не стесняется.
1: Тут, мне кажется, важный момент просто, что школы антропологии, они есть разные, и еще они менялись в течение истории. И вот как бы если раньше антрополог заходил как инопланетянин, а дальше улетал в своей прекрасной тарелке, вот, и это было как бы нормой, то в современной антропологии считается, что вообще себя как субъекта ты включаешь внутрь этой антропологической задачи своей. И это очень важно, анализировать себя и понимать, как ты меняешь среду, в которой ты находишься.
0: Мне кажется, она это делает.
1: Да, я о том и говорю. Кажется, что Клепикова – это очень хороший случай русскоязычного антропологического текста, где автор как раз прекрасно понимает, что он, а, влияет на происходящее, б, сам меняется под воздействием этого происходящего, что происходит, такой вот странный симбиоз, и нужно анализировать себя так же, как и остальных. Этим это отличается как раз от материалов Костюченко, про которые я говорила, потому что она, как правило, включается в какой-то мир, как такое вот, как, знаете, там, груз настоящий ангел, который смотрит на падение мира.
0: Да, это очень похожая метафора, да. Я так себе ее представляю, да.
1: Но как бы идея, да, в том, что она как будто полностью выключается.
0: Да посмотрите, как ужасно.
1: Но она даже так не скажет, она только будет, да, как бы выдавать какие-то конкретные вещи, от которых тебе будет ужасно. Но ее как бы нет. Она вот прям типа розочка на обоях. А Клепикова очень активно есть. У нее есть мнение, у нее есть чувства, у нее есть представление о том, что как бы хорошо или плохо, и она ими делится, но делает это тоже, с другой стороны, аккуратно и не в формате «сейчас я вам все расскажу, как правильно».
0: Да, да.
1: Наверное, нам надо еще сказать про то, что это называется антропологический роман, что тоже как будто бы хитрый такой момент. А что это мы с вами тут в краткой теории всего романы обсуждаем, да? Но это, дело в том, что это не совсем роман в том смысле, к которому мы привыкли. То есть это очень хороший текст, в котором использованы художественные приемы, однако он при этом документальный, основан на фактах, в нем задача исследовательская в первую очередь и свидетельская, а не задача сделать путь героя прекрасно, как-то там осмыслить свои чувства и арку персонажей. Хотя штуки такие там есть.
0: Там есть, да. И мне кажется, что вообще это можно считать автофикшеном. Я это считаю автофикшеном.
1: Но я бы не считала, потому что мне кажется, что автофикшен обязательно должен быть, как это называется?
0: Сам себя так определять?
1: Самой презентацией, да, да. Перформативным, вот. Это перформативный жанр.
0: Ну да, но кто мне запретит, правильно?
1: Нет, тебе никто не запретит.
0: Спасибо. Вот, я буду... Ну, короче, это для меня похоже на автофикшн. И вообще, я почему говорю, что это очень классный автофикшн? Потому что мне немножко обидно, что эта книга вышла в издательстве Европейского университета, и это как бы все круто и логично, потому что Клепикова там сейчас преподает, и там писала свою диссертацию, как бы круто, но... дистрибуцией своих книг они занимаются никак.
1: Очень плохо.
0: Да, очень плохо. Типа, вот мы делаем что-то для научной среды, научные люди нас, если захотят, найдут, а все остальные, как бы, ну, извините, вам, наверное, это неинтересно. Хотя мне кажется, что это книга для вообще широкого круга читателей. И она могла бы многое сделать популяризации этого вопроса.
1: Легко представлять себе американский бестселлер, знаешь?
0: Абсолютно,
1: такой, как бы,
0: вообще.
1: Вот что происходит рядом с вами, люди.
0: Freedom Letters, почему вы спите? Freedom Letters, просыпаемся. Straightforward Foundation. Тоже просыпайтесь. Кто там еще? Ну, короче, вернемся к содержанию.
1: Да.
0: Тяжело очень к нему возвращаться, честно говоря. Хочется как-то все время эту книгу концептуализировать, потому что, когда начинаешь вспоминать детали, ну, это реально сложно. Хочется уйти в уровень концепции, потому что очень... ну, очень там много подробностей, которые просто въедаются в голову. Там просто много жестокости в этой книге. И зависит еще от уровня эмпатичности. Для тебя, Саша, наверное, там сверх много жестокости.
1: Да.
0: Она там просто на каждой странице, потому что это то, что называется акты ультра-микро-насилия там происходят каждый день. И понятно, что эта жестокость как-то объясняется всеми этими там воспитательницами и нянечками, типа «вас много, я одна», «да ему не больно», или «он ничего не понимает», да вообще эти дети, они просто, ну, их потом вскрывают, а у них там сердце такое бедное, несчастное, они вообще просто ангелы, присланные на землю за все наши грехи. И, видимо, эти представления там нянечек и воспитательниц религиозные помогают им вообще делать эту работу, но есть вопросы все равно ко всему.
1: Количество вопросов бесконечное, потому что, с одной стороны, когда ты говоришь слово «насилие», у нас сразу возникает, не знаю, маньяк в маске или какие-то такие штуки, которые в новостях показывают. Это в новостях не покажут. И это насилие к тому же происходит не только от каких-то злых, нехороших людей, которых все так воспитывали, оно происходит отчасти постоянно, нечаянно. Например, насильственное кормление детей, потому что половина из этих детей очень плохо держит ложку или не держит ложку, вилку, не может нормально жевать. Их надо как-то накормить за довольно короткий период времени. В одной группе находится до там, 15 человек примерно. И получается, что даже когда речь идет о волонтерах, которые приходят бесплатно только для того, чтобы этим детям помогать, они тоже сталкиваются с проблемой, да, как сделать так, чтобы ребенок поел нормально, учитывая, что часть времени ребенок будет супер медленно что-то делать с едой вместо того, чтобы есть, потому что ему иногда просто супер сложно работать мышцами рта и языком. Он может в этот день быть грустным и не хотеть есть. И с любым здоровым ребенком это нормальная ситуация, что ну тут не хочешь есть, ну ладно, в общем, потом поешь. А потом здесь не будет. То есть здесь есть четкие приемы пищи. Их, слава богу, чуть больше, чем 3, там есть еще полдники, но никакого варианта индивидуального подхода к этому кормлению нет. Дальше есть как бы уже менее понятная штука. Это вопрос взаимодействия с ребенком, вербального, невербального, потому что часть детей может немножко говорить, часть детей вообще хорошо говорит, часть детей немножко что-то говорит, часть детей не говорящая. И у всех сотрудников ДДИ, у них есть определенная система, по которой они, значит, общаются с детьми. В том числе там есть такие примеры, случаи, когда, например, ребенок четко все время там вытряхивает руку или какой-то очень неприятный звук издает, чтобы привлечь внимание.
0: Потому что он научился, что этот звук привлекает внимание.
1: Да. И даже волонтеры в данном случае от них требуются на системном уровне, чтобы обучить ребенка более подходящим способом коммуникации не реагировать. И на этом месте у меня был просто разрыв сердца, как бы.
0: Да.
1: Я понимаю, как бы, и волонтеров, и всех, потому что я не представляю себе, как можно находиться в пространстве, где очень много крика в течение целого дня, а санитарки, например, работают посменно по суткам. Я, в принципе, я знаю, что я бы ебнулась первые пару дней, наверное. Короче, смысл в том, что я не могу представить себе, что я обладаю способностью, типа, издать вот такой звук, или там приподнять руку, и я так привлекаю внимание, и оно не привлекается, потому что от меня ждут, что я разовью способность номер 3. И что? Просто как? Это как бы, ну, пиздец, он и есть пиздец. Вот примерно так.
0: Да, блин, так описала, представила, что это было бы очень, конечно, одиноко.
1: Но это, знаешь, это не только одиноко для меня, это еще ощущение какой-то абсолютной всеохватной тревоги в плане того, что когда ты не можешь понять, что от тебя хотят, но от тебя хотят не того, что ты можешь, а что именно тебе нужно сделать. Возможно, ты видел, что тебе нужно сделать, но это в формате, вот мой любимый формат «нарисуй сову». Да, вот как бы это когда, типа, у тебя на первой картинке одна линия, а на второй сова от Дюрера. Вот. И как, когда тебя попросят, ну вот ты должна там сказать словами что-то, да, или мягко-тихо кого-то привлечь, мне кажется, что для части детей это будет формат «нарисуй сову».
0: Еще вообще вот на тему детей, которые невербальные. Мне кажется, что крайняя степень, и от этого мне немножко было не по себе, вообще крайняя степень такого, не знаю...
1: Расчеловечивание?
0: Да, я только хотела сказать расчеловечивающего отношения. Это вот в послесловии Утёхин пишет, он просто сравнивает детей и людей с инвалидностью с животными. И, видимо, там была какая-то логика, что, типа, вот где грань там человека? Знаешь, как на уроках обществознания вы такие, чем человек отличается от животного? Способность к абстрактному мышлению, способность там говорить, способность еще что-то. И, видимо, он так пытается, ну, как-то прочертить эту границу вообще человечности.
1: Это просто максимально не соответствует моим представлениям о жизни, да?
0: Да.
1: Я просто не давно не понимаю, много лет, не понимаю, где, зачем нам чертить границу человечности, потому что, когда происходит вот это описание такое, как будто бы оно что-то делает, оно как-то чувствует, это способ отдалить от меня человека другого.
0: Мне кажется, просто для Утёхина, как для антрополога, это важно, чтобы, типа, не сливать всех людей в какую-то единую норму, а видеть, видимо, разницу. Ну, как бы, это способ, типа, понять, почему такой ребенок невербальный, не знаю, например, не слышащий и не видящий, вообще живет, как бы, и вообще мы за ним ухаживаем. Но он прям, ну, то есть там дальше идут, как бы, Утёхин, типа, пишет про коммуникацию, что вот как устроена коммуникация. Вот, например, моя кошка. Вот она ко мне подходит, мурлычет, там что-то трется об меня, и она знает, что сейчас я ей положу корм. И Утёхин пытается показать, что ребенок с инвалидностью может иначе вообще видеть всю коммуникацию. То есть мы представляем, что там где-то заперт такой же мозг, как у нас, а он такой, типа, нет, это не так. И он такой, вот животное может видеть ситуацию взаимодействия существенно иначе, чем человек. И дальше там идет просто анекдот про Умберто Эко и собаку Павлова, что, типа, анекдот такой, что собака объясняет другой собаке, как ей удается так хорошо питаться. Она приходит в лабораторию, а там у нее уже есть специально натренированный человек, и стоит ей пустить слюну, как человек тут же звонит звонок и приносит еду. То есть он как бы сравнивает вот этих детей, у которых единственный сигнал, типа, не знаю, поднять руку или закричать, с животным, который тоже вот знает только один такой сигнал. И для меня это тоже... Я понимаю, зачем он это делает, но это правда то, о чем ты говоришь, это вот... Хорошо ли это для нас, как для общества, в общем, считать, что это все другие?
1: Да. И здесь как бы одно дело практика, да, и на практике так проще чистить зубы этому ребенку, наверное. Так проще мириться с криком. А когда мы говорим о, да, каких-то наших возможностях понять этих детей, которые все разные, у которых у всех разные возможности, разные способы коммуникации и явно разные мозги, мы как будто бы таким образом супер все редуцируем, что окей, это дети, которые не станут как ты и я.
0: Мы с тобой много упоминаем вообще нянь, воспитательниц, санитарок и волонтеров. Вообще это тоже важные герои книги.
1: Ну тоже главные, по сути.
0: Главные, да. И у них есть мощное противостояние. Потому что вот есть санитарки, воспитательницы, няни, которые служащие этого государственного учреждения. У них есть понимание того, как что делать, и дальше приходят волонтеры, как бы говорят, мы просвещенные, мы знаем, как лучше, мы сейчас будем вас учить обращаться с детьми. А они буквально начинают говорить, как бы, я здесь одна, их много, вообще ничего вы не знаете. Иногда так получается, что волонтеры понимают, что они реально ничего не знают. Ну, что ты приходишь с каким-то представлением о прекрасном, сейчас ты каждого ребенка будешь реально кормить полтора часа, позволишь ему прочувствовать вкус там еды, не будешь ему размачивать булки, еще что-то, а в итоге ты такой, типа, а я не могу, у меня нет времени, я не успеваю все это делать. Это то, к чему в итоге приходит Клепикова, потому что она такая, я, ну, как бы, их можно понять. Вот такой мем.
1: То есть, по сути, это первая и, возможно, единственная книга в нашем сезоне, в которой мы, говоря про власть, будем еще и смотреть на жизнь с позиции власти по отношению к кому-то другому. Да? Это очень специфическое ощущение. И, наверное, заслуга Клепиковой в том, что она не пытается обесчеловечить какую-то из сторон.
0: Хотя очень хочется, мне кажется, иногда.
1: Да, явно.
0: Очень хочется ей, мне особенно. Естественно, хочется навесить на этих санитарок всех как бы ярлык, злые бабки, делают плохо детям, не читают никаких умных статей про то, как правильно общаться с детьми с инвалидностью и развивать их и так далее.
1: А могли бы как раз в своей после суток дежурства, вот прям сразу бы и это, да, конечно.
0: Да, изучили бы на английском.
1: На английском бы.
0: Sci-Hub, девочки, открываем Sci-Hub. Для кого делалось?
1: Да, дальше есть работницы, которые, вот мы сейчас описали их власть над детьми, но на самом деле они находятся также в ультрауязвимом положении внутри системы просто трудящихся людей. Почему? Потому что они просто номером один, даже по бумажкам, по всем, по всему. Они работают на супертяжелой работе за очень маленькие деньги, за которые им приходится еще потом подрабатывать на других работах. Они надрывают физическое и психическое здоровье постоянно. В первую очередь отваливается спина, либо в первую очередь отваливается голова, уж у кого что, да. Это все даже, это как бы все прописано. Ладно, хорошо. Но дальше есть еще классическая ситуация, что тебе что-то обещали, власть тебе системно что-то обещает, но на самом деле нихуя. Потому что тебе обещают такое-то количество памперсов, но их нет. Тебе обещают такое-то количество действий, которые ты выполняешь за день. А дальше, на самом деле, ты должен еще пришить пуговицы, ты должен еще постирать что-то, ты должен помыть что-то, ты должен куда-то еще сходить, что-то сделать. Времени не становится у тебя больше. То есть куча всего, что на системном уровне делает твою жизнь тяжелее, но также получается, что вот эти теточки, они не могут как-то жестко взаимодействовать с Минздравом. Поэтому вместо того, чтобы тут работать, мы идем насилием вниз и гневом на волонтеров, которые мешают, которые все время хотят, чтобы все было сложнее, мешают делать детей просто удобными для обслуживания. Потому что чем больше ребенок коммуницирует, чем больше он двигается, тем с ним сложнее. Это просто факты.
0: Это, мне кажется, как и с обычными детьми, честно говоря.
1: 100%, конечно, конечно.
0: Все также хотят, чтобы дети были удобными просто.
1: Да. Вот. И дальше есть волонтеры, которые пришли, чтобы изменять систему, улучшать, воздействовать в том числе на санитарок и так далее, и так далее. Но тут тоже возникает проблема, потому что как бы они тоже не могут изменить систему, в которой, по сути, по-нормальному, это не волонтеры должны сверх куда-то приходить из другой институции и как-то спасать отдельных детей.
0: Это сам ДДИ должен быть нормально устроен, блин. В смысле, там должно быть все обеспечено.
1: Да, либо не должно быть ДДИ. Кто знает, возможно, не должно быть ДДИ.
0: Либо не должно быть ДДИ, да. Но вообще, из этой мысли следует мысль, что вообще-то все эти люди, живущие в ДДИ и в ПНИ, они чаще думают о правах, чем мы. В смысле, на каком-то очень бытовом, простом уровне. Типа, не то, что мы такие, вот свобода передвижения, вот надо отменить визы, как бы, вот моя свобода ограничена. Там это типа, дадут ли мне сегодня выйти на улицу? А когда мне поменяют памперс...
1: Можно ли мне воды?
0: Можно ли мне воды? Воды часто, кстати, нельзя. Там, типа, не знаю, одна кружка воды в день, или, например, детей заканчивают кормить в 7 вечера, а дальше у них завтрак, типа, в 9 утра. 14 часов просто, это самое, intermittent fasting, по Илону Маску, короче. Вот. Ну, то есть, это какие-то базовые вещи. Вот в ПНИ это вообще еще острее, потому что хочется каких-то вещей вообще-то в жизни. Не знаю, там, телефон, в интернете посидеть, выйти куда-то по возможности. И как бы вот есть, да, мое право на свободу передвижения, а просто технически, либо технически это нельзя, либо просто няня тебя не выпустит, потому что ей лень с тобой идти и что-то там за тобой присматривать. И в итоге, как будто, мне кажется, вся жизнь их повседневная превращается вот в это, а как бы мне сегодня добиться того, что я хочу? Хоть как-нибудь.
1: Да.
0: Это вообще, знаешь, я почитала к выпуску там, какие у нас есть законодательные вещи, которые как-то регулируют инвалидность, инвалидов и так далее. Я вообще, во-первых, я офигела, что, типа, Конвенция ООН по правам инвалидов была принята, ну, принята в 2006-м, начала действовать в 2008-м. В 2008 году. Я думала, что это случилось, ну, не знаю, хотя бы в 60-х, типа, прошлого века. Нет, вообще, ну, как бы, вообще никто про это не думал. Немножко спасибо Второй мировой войне, потому что потом было столько инвалидов, что все такие, ну, кажется, как бы надо им как-то что-то обеспечивать. Вот. И, соответственно, Россия тоже, типа, такая, да, мы ратифицируем эту конвенцию, и там, конечно, очень красивые вещи написаны. Там что, право на труд, значит, право на передвижение, право на то, чтобы быть интегрированными. Ну, ничего этого нет. Почему-то, не знаю, когда я слушаю про такие же свои права, я понимаю, что у меня их нет, я меньше почему-то злюсь, чем когда я сейчас читала про права инвалидов и понимала, что ну ничего этого вообще не сделано.
1: Ничего не работает.
0: Ничего не работает. И мне еще понравилось, что, например, у ООН интересное определение инвалидности. В смысле, реально, мне кажется, интересно, потому что они пишут в русскоязычном варианте так. Инвалидность — это эволюционирующее понятие. Инвалидность является результатом взаимодействия, который происходит между имеющими нарушение здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, и который мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. То есть они прикольно это определяют не через то, что типа...
1: То есть это буквально про власть и право,
0: да,
1: а не
0: да.
1: про особые потребности.
0: Да, не типа инвалидность, это первая, вторая, третья там ступень, как бы если нет ноги, вы инвалид, а если нет... Если у вас нет ноги и нет протеза,
1: да.
0: как бы и вы без него не можете передвигаться, вот что такое инвалидность. Или типа, если у вас, не знаю, если вы потеряли зрение и не можете из-за этого найти работу, вот что такое инвалидность. Вот, и определение это как бы классное, мне кажется. В смысле, оно очень точно бьет в проблему того, почему права надо защищать, да, и нужно вот эта инклюзивность, там, адаптивность, пандусы строить, вот эта вся фигня. Вот в чем как бы суть, потому что тогда эта инвалидность будет устранена. Но ничего этого нет. Есть какие-то документы, все еще система ДДИ и ПНИ абсолютно как бы абсолютный пиздец.
1: Мне кажется, что есть тотальная, да, тотальная жесть в том, что вот этот пресловутый общественный договор, он просто не работает. То есть тебе просто написали, что да, мы тебе обещаем. Обещаем, обязательно. Как маленьким ребенку, да, знаешь, типа, а, конечно, когда-нибудь заведем собачку. Вот да, ровно да, так, да. ровно так. И что с этим делать, это, конечно, вопрос.
0: Вот мой максимум – это прочитать книжку и всем рассказывать про нее. Дальше я ощущаю свою беспомощность. Не буквально, в смысле, понятно, что можно кому-то задонатить или пойти волонтерить, но я понимаю, что я лично волонтерить не смогу пойти. А еще у меня есть история про инклюзивность довольно милая, про то, что, наверное, она работает. Более того, она где-то даже в России существует. Потому что моя подруга мне рассказывала, что она ходила в какой-то детский садик. Вот бывают как бы обычные государственные сады, иногда бывает какой-нибудь экстра государственный детский сад, в котором там Монтессори, что-нибудь какая-то экспериментальная группа, там что-нибудь. И она рассказывала, что ходила в какую-то эту экспериментальную группу, где были обычные дети и слабослышащие дети, которые в том числе носили слуховые аппараты, иногда снимали с себя. Вот. И она рассказывала трогательную историю, что вот была одна девочка, которая, видимо, не носила аппарата и всех плоховато слышала, поэтому ей сложно было влиться в игру, а играть ей хотелось, и она постоянно ко всем задиралась. И что моя подруга просто к ней однажды подошла и, типа, протянула ей какую-то игрушку, как бы пригласила ее в игру, они поиграли, и девочка была мега счастлива, обняла ее и перестала всех бить. Вот такая вот сказочная абсолютная история, но где-то это существует и где-то это возможно. Сегодняшние рекомендации. У меня, простите, рекомендация такая. Я вам советую почитать Антона Павловича Чехова, а именно его повесть «Палата номер 6». Почему? Потому что, во-первых, я ее впервые прочитала месяц назад, поздравьте меня. Во-вторых, мне кажется, что это классная иллюстрация относительности вообще так называемой ненормальности или так называемых психических отклонений. И в этом смысле мало что поменялось вот в этом аспекте с 20 века сначала. А еще, мне кажется, это классный текст о том, как нам иногда удобно объяснять безумием чьим-то или чьими-то ментальными особенностями чужое поведение. Потому что мы просто ставим какой-то лейбл, и дальше все. Вместе с лейблом ставим крестик.
1: Я хочу порекомендовать книгу Рубена Гальего «Белое на черном», которая многократно упоминается у Клепиковой, потому что, ну, это тоже очень тяжелое чтение, но это уникальное свидетельство человека, который систему прошел, будучи лежачим больным, что в мире ПНИ и ДДИ это почти всегда смертный приговор. Гальего написал книгу об этом. Это книга не религиозного или просветленного или очень радостного человека. Это книга про страдания, мучения без какого-то объяснения тому, почему все так ужасно.
0: И еще две не книжные рекомендации. Первая – это нетфликсовский документальный фильм «Крип Кэмп» о лагере в Америке 70-х для подростков и молодых людей с инвалидностью, в котором они целуются, курят, ссорятся, влюбляются, переживают эпидемию лобковых шей в том числе. В общем, все прелести юности в 70-х. А вторая, если вы вдруг не хотите смотреть, но готовы что-то послушать, это выпуск подкаста «Либо-либо. На каком основании?» как раз про этот лагерь и о людях из этого лагеря, которые основали движение за собственные права. Выпуск называется «Вверх по лестнице», потому что в одной из акций протеста, чтобы показать необходимость пандусов и вообще доступной среды, эти активисты буквально ползли вверх по лестнице Капитолия. А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия о том, как работает студия. Ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас. Спасибо, что послушали нас. Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего», который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку, запостите в соцсети. Можно ставить нам оценки, писать отзывы на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам с Лизой будет очень приятно.
0: Еще мы будем рады, если вы нам оставите обратную связь, совершенно любую, можно нам что-то посоветовать, в том числе мы такое любим. Это сделать можно через Telegram-бот, ссылка на который будет в описании выпуска.
1: Над подкастом работали
0: продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий.
1: Джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.